0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.

время лучший и провидец, и лекарь, и судья. Все всегда становится по местам, главное немного подождать. Но мы не будем ждать, мы идем вперед по этой ночи в компании прекрасной музыки Авторадио. Песни сменяют друг друга, слушаем их в одной дружной ночной компании.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
5: Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
6: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
7: Акции действуют до конца года.
8: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края

0: ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
1: Тау-галерея, первый этаж.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Реклама на автор.

Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Реклама на Авторадио. 39 36 36.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Да, закончилась тихая осенняя ночь, пришло утро, и уверен, сегодняшний день станет для вас легким и наполнится отменными новостями. Пусть так и будет. Слушаем отличную музыку на Авторадио дальше. У микрофона Денис Левашов. Доброе утро.

Реклама. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру. Акции действуют до конца года. Космо!

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
3: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
4: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: Реклама на Авторадио.

тысяча греха. О, как она нас разделяет. И скорби тынь

0: Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
0: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25. Реклама на автора.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: главный вопрос.
1: Вопросов жизнь задает много. Не всегда на них есть ответы, да и нужны ли они. Хотя, если задаетесь вопросом, какая песня дальше появится в эфире Авторадио, то можете смело прислушиваться. Она уже звучит. Встречаем ее вместе.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
2: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
3: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
2: И вот 10 сентября в прямом эфире...
1: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Леонид Агутин.
5: Да!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+. Реклама.
6: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
8: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
9: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж».

0: водителей ежегодные премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
1: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
2: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. О, Elvis, какая у меня фета.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
4: «Воя Боливар» представляет гибридный кроссовер «Воя Фри». Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. «Воя Боливар». Большая Сеченская, 4.
5: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдинг» до 1 065 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
6: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? Терем. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771. 71.
7: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
8: Магазин «Аризона» представляет легендарные куртки «Аляска» из летного нейлона. Теплые, долговечные, проверенные. Новые модели, отличные цены. Тау-галерея, третий этаж, магазин «Аризона».
9: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
10: Айна-парк!
9: Потрясающие семейные выходные?
10: Айна-парк!
9: Яркие каникулы?
10: Айна-парк!
9: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове, 683535.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
12: 39, 36, 36.
13: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева, 72, Энгельс, Тельмана, 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
14: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Реклама на автора.

Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 2012. Окна само.

0: вами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
3: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
4: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Сегодня многие говорят о стабильности. Но стабильность – это не просто слова. Это когда ты точно знаешь, на что можешь рассчитывать. Поэтому я выбрал службу по контракту.
7: Военнослужащие по контракту получают денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц. Годовой доход свыше 5 миллионов рублей. При заключении контракта в Саратовской области единовременная выплата до 2 миллионов 600 тысяч рублей. Также предусмотрены меры поддержки. Служи по контракту. Телефон в Саратове 117 или 38 19 20.
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
9: 39, 36, 36.
10: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: ООО «МКК АЗ-68».
13: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-40.
14: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
15: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
18: Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Чудо чудное, диво дивное. Так когда-то говорили японцы о нашем таком родном Чебурашке. А теперь они сходят по нему с ума. Он настоящий герой у японской молодежи и не только. Чудесного дня желаю вам и спешу напомнить, что в следующем часе стартует утреннее драйв-шоу «Поехали». Иван Броневой и Денис Курочкин станут отличными проводниками в новый день, так что обязательно к ним присоединяйтесь. А пока слушайте шикарную музыку на Авторадио. С вами был Денис Левашов. Говорю до свидания, до встречи и берегите себя.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама. Voya Bolivar представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Bolivar. Большая Сеченская 4.
6: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Тайден» до 1 065 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
7: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию.

0: компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
2: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
3: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кроссовер будущего Амода C5 в Асавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Асавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс, Студенческая 205.
6: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
9: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
10: ООО «Элвис КМ Неофета».
11: Космо!

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Стоп! 2 миллиона 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-400.
3: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. 6-й Соколовогорский проезд 7Б, Московское шоссе 14А, корпус 8, плюс 7-84-52-43-00-44.
4: Агат. Продавай выгодно.
5: Украина 111-525-701-1440, Нижний Новгород.
6: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
7: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
8: Реклама на Авторадио.

0: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
1: Ну, есть, конечно.
0: А кровать из массива с газлифтами?
1: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru/mvb. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калинина.
3: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
11: Я пушистик, и я потерялся.
12: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
13: Уши!
12: Приключения мамонтенка.
13: Мама!
12: В поисках мамы.
14: Я плыву к тебе.
12: В кино с 1 октября.
15: 6+. Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
16: Реклама. Рекламодатель ООО. ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
17: Авторадио.

Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы

0: водитель, вы готовы это доказать и выиграть автомобиль. Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. «Банк ГПБ АО». Реклама.
2: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Slatex?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 9.

0: 500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем» по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
2: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
3: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
6: Не оферта.
7: «Агат». Покупай выгодно.
8: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
9: Билеты в кассах города. 12+.
10: Кроссовер будущего Амода C5 в Асавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Асавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс. Студенческая 205.
11: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
12: Тау-галерея, первый этаж.
13: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
14: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
15: ООО «Элвис Крым» Неофета.
16: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
17: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
18: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: ООО «МКК АЗ-68».
9: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
2: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама на Авторадио.

0: меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
1: Основано на реальных событиях.
2: Это будет автомобиль для русских дорог.
1: Иван Янковский, Паулина Андреева.
3: Ничего не говорите, можете испортить.
1: Битва моторов. В кино с 8 октября.
4: 12+.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
6: ООО «Кайло Стрит», ООО «ГРН» 1-1-677-467-8-0-7-6-1, город Москва.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Ну что там у вас на Невском?
11: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
10: Тоже не тише.
1: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В МИД предупреждает.

0: предупредили об усилении угроз для российских атомных объектов. Подробности далее.
1: Про главное.
0: Украина наращивает атаки на объекты атомной энергетики при поддержке западных стран. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, сообщает ТАСС. По словам дипломата, с апреля участились обстрелы Энергодаром, где расположена Запорожская АЭС. Удары затронули учебно-тренировочный центр и объекты хранения радиоактивных отходов. Это создает риски для радиационной безопасности и работы станции. Мирошник также предупредил о возможных угрозах для Курской и Смоленской АЭС. При этом, по его мнению, западные страны не реагируют должным образом на происходящее вокруг атомных объектов.
1: Про политиков.
0: Александр Вучич покинул пост президента Сербии. Он занимал его с 2017 года, а его президентский мандат рассчитан до середины 2027 года. В соответствии с Конституцией Сербии, повторное выдвижение Вучича на пост президента невозможно. Как сообщает Интерфакс, временно исполнять обязанности главы государства будет председатель парламента Анна Барнабич. Сам Вучич намерен участвовать в кампании перед досрочными парламентскими выборами 25 октября. В минувшую субботу он провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого подчеркнул важность сохранения традиционно хороших отношений между странами и поблагодарил российского лидера за многолетнее сотрудничество. Стороны также обсудили продление соглашения о поставках российского газа. Вучич выразил надежду, что Белграду удастся сохранить льготные цены на закупку.
1: Про аварии.
0: Более 140 тысяч потребителей в Приморском крае остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на региональную прокуратуру. Причиной стала авария на подстанции Штыково, из-за которой остановились 4 насосные станции. Отключение затронули Владивосток и Артем. Специалисты запускают резервные генераторы и восстанавливают энергоснабжение. Вернуть воду рассчитывают к 6 вечера по местному времени. Прокуратура взяла ремонтные работы на контроль и проверит состояние коммунальных сетей.
1: Про ЖКХ.
0: С 1 октября в России проиндексируют тарифы на все виды коммунальных услуг. Об этом напоминает РИА Новости. Размер повышения будет различаться по регионам от 8 до 22%. В Москве индекс составит 15%, в Подмосковье около 13%, а в Петербурге чуть меньше 15%. Наибольший рост предусмотрен в Ставропольском крае, прибавка составит 22%. При этом итоговая сумма в квитанции зависит не только от тарифов, но и от объема потребления. В частности, с началом отопительного сезона расходы на тепло увеличится. В Минстрое пояснили, что индексация необходима для модернизации коммунальных сетей и снижения риска аварий.
1: Про отдых.
0: Новогодние каникулы в России продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на постановление правительства. Первым рабочим днем станет понедельник, 11 января. Кроме того, в следующем году россиян ждут 5 трехдневных периодов отдыха – в феврале, марте, дважды в мае и в июне. На День народного единства предусмотрены 4 выходных подряд – с 4 по 7 ноября. Последний день 2027 года также будет нерабочим. Официальный курс доллара – 84 рубля 34 копейки. Курс евро – 95 рублей 87 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио.
1: Ну что ж, дамы и господа, настоящее пробуждение начинается прямо сейчас и в эту минуту. 7:04 в Москве. Это Авторадио в эфире появляется на полной громкости. Драйв-шоу «Поехали». Здравствуйте, ребята. В прямом эфире на всю страну для вас работает человек, который заставит ваши колонки вибрировать от лучших треков. Иван Броневой.
2: Доброе утро всем. И человек, шутки которого наверняка уже лежат у кого-нибудь в папочке под названием «Легендарно».
1: Курочкин. Издайте, пожалуйста.
3: Альманах.
1: Хоть сам прочту. Так, мы не обещаем, ребят, что после нашего шоу вы полюбите будни, но мы гарантируем, что вы проведете путь от дома до работы или до учебы, или, может быть, в аэропорт, кто-то из вас едет в отпуск с улыбкой, это точно. Так что включайтесь, делайте громче. Мы пока, что, поставим вам песню?
2: Конечно.
1: Прочтем гороскоп, мы это делаем, но за эфиром. Вот, а традиционно.
2: За эфиром и про себя.
1: И про себя, да. Ну, не надо нарушать традиции. А потом вернемся, прочтем все самые актуальные новости для вас, что произошло в мире, и будем делиться темой драйв-чата. Поехали.
0: Драйв-шоу «Поехали!» «Поехали!» Каждое утро на Авторадио.

0: Проводит рейвы, где вместо слэма, который, если кто-то ходил когда-то на такие тусовки, когда танцуют и толкаются, читают книги. Вот так вот. Просто в большое помещение набивается большое количество людей и просто под музыку читают книги.
1: Ну, класс же.
0: Ну, классно, здорово.
1: Экшен.
0: Экшен. Вот такая там происходит ситуация. Тем временем в России коммунальщики говорят о том, что рост тарифов ЖКХ недостаточный. Вот. По словам главы ассоциации Совета ЖКХ, отрасль ежегодно теряет практически 1,3 триллиона рублей за искусственного сдерживания тарифов.
1: Я думаю, они посмотрели. Так, ну вы за квартиру в банк платите в 2 или в 3 раза больше денег, чем за ЖКХ. Это несправедливо. Да. Надо сравняться.
0: По его словам, оплата граждан за жилищно-коммунальные услуги отстала от инфляции на 40%. Жаль, у нас зарплата от инфляции стоит. Но это ладно. В Японии платят сотрудникам, опять же, туда вернемся, мы вот так вот, тудым-тудым-сидым будем бегать.
1: Можем позволить.
0: Да, сотрудникам платят за то, что они просто чилят у окна. Представляешь?
1: Это вот после ты повышения цен на ЖКХ решил сказать, да?
0: Ну, должны же быть эмоциональные качели,
1: понимаешь? Ну, слишком резкий перепад. Очень обидно было.
0: Явление называют мадогивадзоку. Вот, обычно так поступает с возрастными работниками. Важных задач у них нет, ничего у них нет. Просто оставляют в штате, платят зарплату, дают досидеть до пенсии. А они, ну, просто ходят, создают атмосферу и смотрят в окно. Класс! Анатолий, куда ты пошел, наш режиссер?
1: Менять воду в кулере.
0: Или смотреть в окно. Ладно. Дамы и господа, теперь давайте перейдем к драйв-чату. Повод у нас сегодня чисто, опять же, финансово-авиационный. Ну, тоже интересно, возвращаемся к нам. В правительстве сейчас активно обсуждают идею ввести новый обязательный сбор с авиапассажиров. Ты летаешь?
1: Летаешь. Ну, и как и все.
0: Вот, и я. Вот с каждого билета на внутренний рейс хотят брать где-то 700 рублей сверху. Ну, накидывать. А на международный аж до 2000. Для чего? Все эти деньги планируют направлять на поддержку и лизинг наших отечественных самолетов. Идея, конечно, масштабная. Но мы подумали вот о чем. Раз пошла такая мода вводить сборы на поддержку всего, давайте пофантазируем. Вот расскажите, за что или за кого в вашей повседневной жизни вы бы вот сами вели бы какой-нибудь сбор? Может быть, налог на глупые вопросы от коллег? Может быть, на ремонт вечно ломающейся офисной кофемашины? У нас он, Юра, стоит. Все никак. Поминки ему не организуем. Пошлину, может быть, за...

0: перед кассой, да? Может быть, для тех, кто отправляет вечно голосовые аудиосообщения минут на 5, на 6 в мессенджерах. И это ты слушаешь уже на второй скорости.
1: X2, да.
0: Да, невозможно же. В общем, ждем ваши самые ироничные, смешные варианты. Да, за какую бытовую привычку ваших близких или коллег вы бы начали тоже брать деньги прямо с сегодняшнего дня. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Все доступно, все открыто. Ждем с нетерпением, ребята. Еще у нас будет подарок, кстати, за лучшее сообщение. Какой, скажу, естественно, чуть позже, после того, как Иван нам расскажет новости спорта.
1: Обязательно. Много интересного, все не поместится, но я постараюсь.
0: Точно?
1: Точно.
0: Хорошо.
1: Точно постараюсь.
0: Окей, тогда ждем, поехали.
2: Поехали! Драйв-шоу!

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Новая неделя, утренние пробки тут как тут и только набирают оборот. На часах в студии 8.15. Проект «Автомонитор» рад приветствовать вас. Поможем избежать наиболее сильных заторов по маршруту следования. В данную минуту Яндекс.Карта оценивает загруженность магистрали Саратова в 6 баллов и движение затруднено. На первом проезде танкистов скорость потока 5 км в час от остановки Сады до остановки поселок Мирный. Танкистов и далее Астраханская в заторе от первой Садовой до Кутикова. Соколовый притормаживает от 6-го Мурманского проезда до танкистов. Арахово стоит от Кутикова до Вавилова. И на Чапаева потратите около 10 минут от Большой Садовой до Большой Горной. Счастливого вам пути вместе с Авторадио 102.1 FM.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Юбилейная акция в кровельном центре «Барко». Нам 25 лет, вам 25% скидки на профлист, черепицу, сайдинг. «Барко».

0: Легко. Качество. Наш профиль. 754-100. От содействия до конца сентября 2026 года. Подробности уточните по телефону и на сайте.
1: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов

0: 0,8.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. 45 45 46. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилей».

0: Клейный, единственного официального дилера марки Dongfeng в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач Getrak. Модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Теннет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 399 000 рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
3: Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
4: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Engels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
5: Центр женского здоровья клиники Midgard. Телефон в Энгельсе 999-868.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
8: Решиться сложно.
9: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Квартиры с ключами. Расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Фарш по-домашнему. Слово мясника. 400 граммов. 154 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
13: В сентябре скидки на рулонные шторы. Все подробности на сайте жалюзинск.ру.
14: Реклама на

0: шоу.
1: Поехали! Курочкин,
0: Курочкин
1: и Броневой. Это на Авторадио.
2: Ну что, друзья, как и обещали, все самое интересное и актуальное происходит здесь, в эфире драйв-шоу «Поехали». И прямо сейчас мы откроем категорию «Спорт», где главный специалист в этой теме, Иван Броневой, расскажет все, что произошло на полях, на кортах, где еще там?
3: На трассах.
2: На трассах.
3: Я патрулирую.
2: Ты пока уехал. Давайте, друзья, узнаем, что там спортивного. Поехали.
1: Спорта. Спорта. На Авторадио. Поехали.
3: Итак, начнем по традиции с побед. Сборная России по боксу выиграла медальный зачет чемпионата Европы. Наши парни и девушки завоевали 7 золотых, 5 серебряных, 3 бронзовых награды. У боксеров из Турции, которые заняли второе место, в медальном зачете всего лишь 3 золота против наших 7, я напоминаю, красавцы и красавицы. Дальше россияне выиграли 9 медалей на чемпионате мира по спортивной акробатике. В медальном зачете наши спортсмены заняли второе место с 3 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми наградами. Тоже здорово. Еще международное, тоже значение имеет следующая новость. В Махачкале установили мировой рекорд по массовым прыжкам со скакалкой. Как ты думаешь, сколько человек там прыгало? Девчонки, девушки, женщины?
2: Человек 100.
3: 1018 человек. Короче, всем нашим спортсменам мы аплодируем.
2: Ты приплатил?
3: Это мне за новость пришло. Кэшбэк. Не, ну, конечно, молодцы, всем здорово. Но есть еще важное событие. Самый, пожалуй, главный массовый забег. Марафонская дистанция в Москве прошла. 17 тысяч участников собрал этот марафон. Он с каждым годом все больше и больше собирает людей неравнодушных. Так вот, главная строчка этой новости. Московский марафон выиграли кенийец и эфиопка. Ну, потому что их много участвует.

0: ребята с 5-6 сердечками бегают, 10 легкими, они, по-моему, никогда уставшими не выглядят.
1: Ну, анатомически они, ну, да, совсем по-другому. Я больше скажу, наши спортсмены профессиональные, некоторые ездят туда тренироваться с ними, причем ощущение, что наш, вот, ну, реально профессионал бежит с какими-то ребятами из подворотни просто периодически, а они бегут даже босиком, мама не горюй. Короче, действительно хорошее значение, тем более, что наши спортсмены и среди мужчин, и среди женщин заняли 2-е место. Далее, спорт моей мечты, возможно, не только моей мечты, футбол, но не совсем классический, так сказать, прошел. Значит, был матч легенд Реала и Вердера. Игра была посвящена столетию домашней арены бременского клуба. Так вот, на 30-й минуте матч остановили, но все-таки легенды играют, люди уже в возрасте, надо дать отдохнуть. Но вместо обычной минералки, я не

0: Ерша им вынесли банального.
1: Ну, фактически, да. И вот сразу некоторые легенды схватили бокал. Не то, что там деликатно, а прям нормально схватили.
0: Игра стала намного симпатичнее.
1: Мне кажется, и настроение в целом поднялось как-то у всех участников этого события, особенно у тех, которые находились на поле. Так, и еще одна коротенькая такая новость. Массажист сборной Словакии по велоспорту внезапно вышел на старт гонки чемпионата мира. Проблема была в том, что все словацкие гонщики выбыли. Кто-то из-за болезни, кто-то из-за травм, кто-то там из-за каких-то еще причин. Короче, других спортсменов доставить не успеют, не участвовать не имеют права, потому что тогда теряют квалификационные очки. И вот этот мужчина, который последний раз сидел на велосипеде около 10 лет назад, несмотря ни на что, поехал. Зовут его Владимир Ковачик. И он проехал 100 километров из 273-х. Потом, естественно, остановился, снялся, но нужные очки заработал. Вот такой красавчик, понимаешь? 10 лет не сидел, и тут хлоп, и сразу.
0: Потому что не сидел.
1: Соточку. А ты прям очень хочешь отдохнуть, Денис. Так, пока мы не дошутились окончательно, давайте сделаем паузу в мире спортивных новостей. Как только свежие появятся, я вам сразу о них расскажу.
2: Поехали! Драйв-шоу!

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает.
10: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно. Чтобы на все их носить, привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
16: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобиль АОО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОО «Банк» 0+.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ», УГРН 124-770-047-19-19, адрес 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина, территория индустриальный парк Каледина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Авторадио.

0: Драйв-шоу. Поехали!
1: Итак, друзья, 7.40 в столице. Начинаем активно наш драйв-чат в эфире Авторадио. Собственно, спросили мы вас, за какую бытовую привычку ваших близких или коллег вы бы начали брать деньги прямо с сегодняшнего дня. Вот перед кассой в супермаркете нам пишут, есть такое сообщение. Пишет, причем человек, который непосредственно в сфере, понимает, о чем идет речь. Говорит о том, что, собственно, умоляю, введите какой-нибудь штраф на покупателей, у которых вся очередь забита, а они на кассе начинают судорожно искать мелочь на дне огромной сумки или вспоминать пин-код от карты. Если бы каждый, с каждого такого товарища мне бы падал бы рублик, да, я бы не работала, пишет Надежда. Пишите и вы, ребят, 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК, все доступно, открыто, поехали, посмеемся.
0: Драйв-чат. Поехали!
1: Есть, мне кажется, номинант для тех, кто работает в офисе. Сейчас, после сообщения Дмитрия, все поймут его боль. Он пишет: «Доброе утро, ребят. Еду как раз сейчас в машине на работу. Я бы вел сбор на коллег, которые приходят на кухню в офисе, выпивают последний кофе из чайничка и не варят новый, оставляя пустую колбу. Это же настоящее преступление. Штрафовать общественными работами по мытью полов той самой кухни и той же самой кофеварки».
2: Ну, в целом, нормальное предложение. Пару раз я так приходил, что ничего нет, и ты такой грустно уходишь. Обидно. Александр написал: «Я бы ввел платные входящие звонки конкретно на свой телефон, причем есть даже тариф, 500 рублей в минуту, чтобы деньги приходили сразу мне на счет, так как телефон у меня постоянно красный от входящих звонков».
1: Почему бы и нет? Согласен полностью, когда еще и звонят по каким-то не особо-то важным вопросам и очень долго тянут время, когда можно решить это быстро по смс-очке. Так, любители слушать видео в соцсетях или смотреть сериалы без наушников в общественном транспорте или в очереди? Вот прямо за каждый звук из-за динамика тоже по 500 рублей.
2: Ну, автомобили же и мотоциклы штрафуют за громкий выхлоп.
1: Серьезно?
2: Ну, есть штраф.
1: Есть, да. На поддержку тишины все-таки закончится сообщение и покоя.

0: граждан бесит неимоверно. Вот. Валентина.
1: Алексей пишет: налог хочу на ошибочные прогнозы погоды, особенно.
0: Ты не накидывай эту в слово. Просто штрафчик. Не давай возможности. Пожалуйста, задуматься.
1: Ибо... А, ты же про погоду рассказываешь, да?
0: Редактируйте, пожалуйста.
1: Налог на ошибочные прогнозы. Тогда я еще раз повторю. Особенно на долгосрочные. Типа, вот этой зимой будет снег. А опа, его нет.
0: Я ориентируюсь сугубо на данные, предоставленные мне специалистами.
1: Предоставленные тебе свыше.
0: И накиньте, Калистратыч. И Захар Эдмундович присылают мне эти данные, поэтому я их и озвучиваю. Так, ребят, пишите еще, пожалуйста, нам очень интересно, за какую бытовую привычку ваших близких или коллег вы бы начали брать деньги прямо с сегодняшнего дня. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Напомню, что сегодня за лучшее сообщение вы получите два билета на финал главной гонки на выносливость, трек, который пройдет 3 октября на автодроме Moscow Raceway. Пишите.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят.

0: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
1: Кроссовер будущего Амода C5 в Асавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Асавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс, Студенческая 205.
2: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
3: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: Voya Bolivar представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Bolivar. Большая Сеченская 4.
5: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдин» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
9: Айна-парк!
8: Потрясающие семейные выходные?
9: Айна-парк!
8: Яркие каникулы!
9: Айна-парк!
8: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
10: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
11: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, Железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
12: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста в медицинском дицентре. Прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51-22-51.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
16: Музыка

0: на радио.
1: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали» прямо сейчас. Давайте напомним, что после перелета, особенно длительного, не всегда мы находимся в ресурсном состоянии, особенно ноги. Мы с Иваном как-то гостили на Маврике, да, сколько мы летели туда? 12 часов, я не помню.
2: Ну, что-то такое, правда, с одной пересадкой.
1: Еще и пересадка была. Так вот, через 2 дня после того, как оказался, я вступил на остров, мои ноги превратились в слоновье. А вот что нужно сделать, чтобы такого не было, нам поможет человечек, который у нас на связи. Очень квалифицированный человек.
2: Хирург-флеболог Сергей Якушин.
3: Хочешь быть здоров? Поехали!
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Сергей, ну что делать? Многие летают и вот, как я говорил, порой далеко.
4: Основная причина отеков – это не давление, смена давления, как многие считают, а именно статика. То есть мы находимся в длительном статическом положении. И мы выключаем самый основной механизм движения крови – это работа мышц. Поэтому отсюда следует, что нужно не просто сидеть, а работать стопой, сгибать и разгибать стопу. И нужно ходить, нужно разрабатывать мышцы, то есть сгибать стопу. И обязательно, если перелет длится больше 3,5-4 часов, одевать компрессионный трикотаж. Если нет проблем с венами, гольфы либо профилактические, либо первого класса компрессии. Если проблемы с венами, там уже что порекомендует флеболог.
1: А они дорогие вообще, эти штуки? Или они многоразовые, одноразовые?
4: Нет, они многоразовые, но хороший трикотаж очень дорогой на самом деле, очень дорогой.
2: Понятно, тренажеры, компрессия, пить воды надо, наоборот, может, не надо пить воду.
4: Пить воды обязательно, это вообще основа, то есть это рекомендуют в полет.
1: Так, Сергей, мы поняли, что нужно, необходимо, короче, пить воду опять, да, трикотажное компрессионное белье, а может быть, если я и не то уже все не взял, и мне не дали воды, какие-то упражнения?
4: Сгибание, разгибание стопой. Сидите и стопу сгибаете, разгибаете, чтобы заставить икроножную мышцу работать. Либо ходьба по, скажем так, между сиденьями тоже, в принципе, неплохо помогает.
2: Я видел у девушки, кстати, в одном перелете, у нее между колен был такой какой-то тренажер, ну, типа эспандеры, что ли, просто большого, и она сжимала его постоянно. Вот это вот тоже рабочая схема.
4: Рабочая схема, на самом деле. Даже есть такие специальные аппараты, миостимуляторы, которые на батарейке, которые крепятся специальные, скажем так, на проводочке штучки на икроножную мышцу включает, он сокращает мышцу. Uh-huh. То есть с помощью электричества. Тогда и вообще ходить даже не надо, и ничего не надо делать.
1: А у меня вопрос для таких, как я, потому что нас тоже большинство. Вот мы приехали, ноги отекли. Что сделать, может быть, чтобы в кратчайшие сроки ноги привести в порядок?
4: Кратчайшие сроки – это ходьба. Да, нужно дренировать эту жидкость, которая скопилась, и приехать в отель, и подушку под ноги, и просто за ночь они должны пройти.
2: Ну что ж, спасибо. Стало все гораздо проще и яснее благодаря нашему гостю, хирургу-флебологу Сергею Якушкину. Спасибо.
4: Спасибо.
3: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Авторадио.

0: взаимодействия педагогов с родителями. По словам министра, детский сад должен быть не просто местом подготовки к школе. Знакомство с родной культурой, литературой, традициями и нравственными ценностями важнее механического заучивания букв и цифр. Напомню, 26-й год объявлен годом дошкольного образования. Ведомство также планирует закрепить минимальные требования к средствам обучения и воспитания в детских садах. При этом конкретные сроки введения обновленного стандарта пока не названы.
1: Про мошенников.
0: Аферисты все чаще используют персональные данные для создания убедительных сценариев обмана. Об этом рассказали в МВД. Зная место работы человека, злоумышленники создают поддельные рабочие чаты, а номер СНИЛС используют, чтобы сообщить о якобы взломанных учетах.

0: И мы очень рады, что мы вместе с вами сейчас в прямом эфире. Разрешите вас, во-первых, поздравить с тем, что мы слышали гимн Авторадио, а значит, вы 3000 рублей у нас получаете автоматически. Как настроение? Улучшилось?
1: Спасибо, да. Очень-очень даже, очень рада.
0: Супер. Так, вы из Калужской области, а есть какая-то конкретная локация? Прям это город Калуга или, может быть, другая точка?
1: Я когда регистрировалась, я жила в Калужской области. Угу. А потом мы переехали с мужем к дочери в Нижний Новгород.
0: А, то есть вы в данный момент...
1: Сейчас мы живем у дочери в Нижнем Новгороде,
0: Нижний,
1: да.
0: Нижний Новгород. Супер, чтобы мы тоже имели понятие и в виду, где вы находитесь. Так, Нижний Новгород. Классный город. Потрясающе красивый, здорово. Но давайте поговорим о вашей мечте. Вы указали, что вы хотите отечественный автомобиль.
2: Какой именно? Их же много.
0: Конкретнее, если можно.
1: Ну, я бы, например, хотела что-то посовременнее, гибрид, Voya-Free.
2: Это отечественный.
1: Машина уже такая устаревшая, и я хотела бы ей вот как в подарок вот такую современную машинёшку, гибрид, Voya-Free. Их начали изготавливать в Липецкой области.
0: Ага.
1: Вот. Вот так вот.
0: Изучила Зифа уже все, где что происходит. Voya-Free.
1: Да.
0: Тут даже да. В слове и в названии только отечественные буквы, если можно перевести их на русский. Но неплохое желание, я вам скажу. Да, там хорошее, внутри вот это убранство все сделано, экран там туда-сюда поднимается.
2: Да и вообще она едет очень неплохо.
0: Да, бодро, я скажу. Это для дочери, да, вы хотите такой подарок?
1: Да. Я так думаю, у нее машинёшка уже, ну, она где-то лет 9 на ней ездит, у нее сейчас...
2: Машинёшка.
0: Ну, главное, что...
2: Мы же не спросили, какая песня только что звучала в эфире.
0: Вот зато мы узнали, где собирается машина. Или изучала, молодец.
2: Так, ладно, звоним еще разок.
0: Вообще, представляешь, если такое получится... В следующем суперфинале. Это же какая радость будет.
2: Зифа, еще раз здравствуйте.
1: Слушаю.
0: Да.
1: Слушаю.
0: Стойте на месте. Не двигайтесь, пожалуйста. Так, давайте, чтобы связь опять не прервалась. Про мечту мы поняли. Возможно, в следующем суперфинале как раз, если произойдет, и радиорулетка выберет вас, и вы назовете нам правильную песню, которая звучала в тот момент, то этот автомобиль окажется вашим. Но давайте вернемся в

0: Это больше драмы.
1: И интриги тоже нет.
0: Абсолютно точно.
1: Это правильный ответ! Абсолютно верно!
0: 27 тысяч рублей! Да, ваши, но давайте усилим этот эффект и скажем больше, что генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 54 тысячи рублей. Уже очень скоро вы получите эти деньги на карту «Озонбанка». Вот это начало.
1: Мощное, хорошее. Ну и это, кстати, важный момент, что Зифа также претендует на исполнение мечты. То есть вот этот выигрыш крупный не освобождает ее от дальнейшей ответственности.
0: Mm-hmm.
1: Были случаи, когда люди срывали банк неоднократно за один сезон, а потом еще и в одном из суперфиналов побеждали. Так вот, о этих суперфиналах хочу сказать. Будет шестой, дополнительный, под самый Новый год, от генерального партнера игры «Озонбанк». Он исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
0: Ох, какая все-таки, вот, знаешь, прекрасная слушательница Зифа, вот заряжена прям, слышно, понимаешь, и к мечте готова, полностью изучила.
1: И к нашему звонку.
0: И ответ правильный дала, и, собственно, большую сумму кэша забрала, 50

0: на Авторадио. Реклама спонсора.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: пробках Авторадио 102.1 FM желает вам ровных дорог и зеленых светофоров.
1: Автомонитор Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
2: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
3: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
4: Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
5: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агатрф Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-52-43-00-44. 6-й Соколовогорский проезд 7Б. Московское шоссе 14А, корпус 8.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: Огрен 111-525-701-1440. Нижний Новгород.
8: Нужны двери? Звони!
9: 8-800-511-4040. Магазин «Дверной».
10: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнк» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая неприятность.

0: для учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
1: АО «Страховая компания Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка.

0: Еще один с BMW. В общем, ну, правда, тот последний дошел до суда. Так что ничего святого у этих темщиков. Будьте, пожалуйста, аккуратны.
1: Ну и ничего нового. На самом деле, несколько лет, 10-20 назад, Германия то же самое делала.
0: Но плевать, что они там делали. Мы, главное, сейчас говорим о наших. Потому что это схема, которой сейчас пользуются многие, дабы не попасть на таких вот бармалеев, чтобы потом не жалеть о потраченных деньгах и времени, и нервах. Давайте дальше. Министерство транспорта совместно с госавтоинспекцией подготовило для всех российских водителей одно интересное введение. В правительстве утвердили новый порядок фиксации нарушений с помощью мобильных комплексов, которые устанавливаются на общественном транспорте. Теперь дорожные камеры, вмонтированные прямо в крыши столичных электробусов, трамваев, научились в автоматическом режиме наказывать за парковку. Вот так вот. И блокировку разворотных колец. Если раньше такие комплексы, собственно, щелкали только за выделенку, то новая прошивка распознает угол стоянки машины относительно бордюра. Штраф за такое нарушение составляет 3000 рублей для городов федерального значения и 1500 для остальных регионов. А спорить его аргументом, а-ля я встал тут всего на 2 минуты на аварийке, не получится, так как система пишет непрерывное видеопотока. Так что если решите бросить машину посреди полосы за кофе забежать или еще что-нибудь сделать, то помните, проезжающий мимо трамвай не просто вам посигналит, а сразу выставит еще и счет по тарифу хорошего ресторана. Как говорится... Ну, дальше вы поняли.
1: Вкуснятина.
0: Да. Двигаемся дальше. К высоким технологиям и мировым примерам шведский автоконцерн Volvo официально объявил о запуске в серийное производство лидаров нового поколения, способных видеть скрытые дефекты асфальта на рекордном расстоянии. Умный лазерный сканер, который теперь штатным вмонтируется над лобовым стеклом кроссоверов, бьет впереди на 250 метров. Вот прям туда, вперед. Считывает микрорельеф дороги, передает данные на активную пневмоподвеску.

0: Данная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fitauto.ru.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банк.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, ребята, сегодня в драйв-чате напоминаю, что российских авиапассажиров хотят брать дополнительно до 2000 рублей за перелет на поддержку отечественных самолетов. Обсуждается сбор в 500 рублей с пассажира на внутренних рейсах и 1000 рублей на международных. Другой вариант предполагает 700 и 2000 рублей. Ну, в общем, пока что вот думают об этом. И мы решили вас спросить, а какое самое, грубо говоря, действие окружающих вас людей должно тоже стать платным по закону, чтобы мир наконец-то стал капельку лучше? 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК.
2: Альберт пишет: я бы брал с коллег плату, которые во время обеденного перерыва начинают говорить о работе. Считаю это, недопустимо, нельзя так.
1: У меня к коллегам претензий нет, пишет Лариса. Хотя бы потому, что на рабочем месте я одна и с коллегой общаюсь по телефону. А в супермаркетах и маленьких магазинах я бы штрафовала только за то, кто придумал каждую единицу товара сканировать отдельно. А как по-другому?
2: Не знаю.
1: Я не понимаю.
2: Не знаю.
1: На слово поверить? У меня 10 цирков. Ну ладно.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен.
3: Саратов, проспект Строителей, дом 31.
4: Лазерное 4D-омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 тысяч рублей вместо 22. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься.

0: Понятному, возможно, отзыву. Оставил его самец молодец. Он пишет, он, конечно, хороший, но если нанести слишком много, у коллег невольно наворачиваются на глазах слезы. О чем может быть идти речь?
1: Так, перед свиданием намазал. Если много.
0: Ну, Саня, не намазал, там воспользовался перед свиданием, которая длилась 3 минуты.
1: Так, я понял. Может быть, дезодорант какой-нибудь?
0: А в каких случаях, как ты думаешь, этот дезик может слезы...

0: долго-долго-долго ломал голову, пришлось переслушать подкаст и пошел на то, что он советовал.
1: Ну и как? Вот. Оправдались ожидания?
0: Поделюсь, когда мы с ним встретимся. Через несколько минут, друзья, уже в следующем часе, так что поехали.
2: Купи. Купи, купи слона. Купи слона. На Авторадио. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн в офисе.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Масштабная коммунальная авария затронула более 650 тысяч жителей Приморья. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Приморском крае более 650 тысяч человек остались без холодной воды из-за аварии на электроподстанции. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на региональное управление МЧС. Отключения затронули Владивосток, Артем и Надеждинский район. Без водоснабжения остались более 3,5 тысяч многоквартирных домов, около 16,5 тысяч частных и 224 социальных объекта. Из-за повреждения оборудования на подстанции Штыково остановились 4 насосные станции.

0: Продолжаем наше движение только вперед, друзья. Это Авторадио. Здесь драйв-шоу «Поехали». Как всегда, Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Будем разбавлять ваше утро классной инфой, музыкой, подарками. Все это в этом часе с вами случится. Во-первых, благодаря Николаю Никулину, с которым мы обсудим все свежее, что завезли в кинотеатры, а может быть и в онлайн-платформы, сериальчики, что-то хочется посмотреть. Если да, то будьте внимательны, очень скоро он посоветует.
1: Кроме того, у нас запланировано большое путешествие с уважаемым человеком. Ну а ближе к концу часа подведем итоги нашего драйв-чата. Напомню тему сегодня, которую мы обсуждаем. За что бы вы взимали плату вот с людей, которые совершают какие действия, которые вас, ну, очень сильно раздражают, бесят, нервируют. В общем, рассказывайте. Свои варианты нам предлагайте. 915-459-2020. Пишите.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в

Это очень-очень впаянная вещь, такая слитая с американской культурой, и поэтому она еще и, кстати говоря, отражается, скажем, на Хэллоуине, когда люди начинают одеваться во все эти костюмы. Райан Мерфи прочувствовал это, и вот выходит 13-й, друзья, 13-й сезон «Американской истории ужасов», и, казалось бы, можно было закончить. Но, внимание, все-таки 13 не случайная цифра, 13 – это мистическая, злостная хоррор-цифра. И серий тоже в этом сезоне 13. Будет 13, да, друзья. И они будут выходить, то есть вот, вот они сейчас выходят по одной серии, вернее так, 3, потом 2, потом 1, и последняя выйдет накануне Хэллоуина. Вот так он решил сделать. И самое удивительное, Райан Мерфи взялся за этот 13-й сезон для того, чтобы удивить именно фанатов американской истории ужасов, ибо все те самые актеры, которые присутствовали в предыдущих сезонах, играли своих персонажей, они вернутся. И во всех интервью

0: 6 ролей, Джессика Лэнг сыграет 4, Эван Питерс 5. В общем, все они появятся в своих предыдущих ролях, и все эти актеры, которые, собственно, многие из них сделали себе имя благодаря Райану Мерфи, появятся на экране. Обязательно посмотрите, это интересно, если любите пострашнее. А вот если вы любите танцы, я предлагаю отечественный сериал, называется «Искусство падения». И тут важно сделать ремарку. Друзья, есть у этого сериала сценаристка Дарья Грацевич, она известна.
1: Есть, как бы. Казалось бы, что нет.
0: А я сейчас объясню, почему я решил об этом заговорить. Она, на самом деле, много для каких проектов писала сценарий. Например, «Купи меня», «Измены», «Холоп». Но в этом сериале практически нет диалогов. Это вообще, наверное, самый экспериментальный сериал, который я смотрел из отечественных. Снял его Мигель, режиссер. Человек, который известен тем, что он и хореограф, и шоумен.
1: Мигель, тот, которого мы знаем?
0: Да, да, он занимается...
1: Он же Сергей.
0: Да, ну, он же, да.
2: Но выглядит он как Сергей, конечно.
0: Мигель сделал как будто бы, знаете, такое... кино про танцевальное шоу. И здесь, конечно же, те самые танцоры, с которыми он работает, тоже появляются. Дмитрий Щебет, Артур Астман.
1: Он победитель танцев.
0: Да, совершенно верно. Все эти люди тоже. И там есть, кстати, актеры, Линда Лапиныш, например. Все они объединяются. Кажется, что должен быть какой-то сериал, но, по сути дела, это такое реалити-шоу про танцевальное телевизионное... Реалити-шоу про шоу, можно сказать, про танцевальное телевизионное шоу. При этом там есть и закулисье, и какие-то внутренние конфликты, но они даже не столько проговариваются, поэтому я сказал про сценариста, сколько...
1: Протанцовываются.
0: Да, да, совершенно верно, да.
1: Но если кто-то смотрел хоть один танцевальный какой-то проект, он понимает, что есть такие интро, превьюшки, когда про какого-то одного из участников показывают, там, в принципе, на 5 минут уже отдельный фильм. И здесь что-то похожее.
0: Да, очень похоже. Это называется «Искусство падения», то есть оно не столько про моральную деградацию, сколько про то, чтобы не упасть, когда ты прыгаешь на руки своего партнера. И снято, конечно, все визуально, ну, удивительно. То есть такого вы не видели.
1: Еще раз, сериал.
0: Это сериал, да. Такого вы точно не видели. Посмотрите, если любите танцы. А вот если любите диалоги Тарантино, то, наверное, не сюда.
1: Понятно. Ну, и такое бывает. И это тоже нужно с этим ознакомиться и посмотреть для расширения кругозора. Николай Никулин.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: В Саратове 10.15. За минувший час загруженность дорог города уменьшилась на 23%. И в эту минуту на Яндекс.Картах местами затруднения в 4 балла. На Новоузенской скорость потока 7 км в час. От Миротворцева до Большой Садовой. Сообщается, что на Рахово из-за дорожных работ в правом ряду у Вавилова движение затруднено от Большой Казачьей. Танкисты Федолестра,

0: Радиоканал «Авторадио».
1: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
2: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
1: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
3: Весна – время красок. В полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче, будь заметнее. Выбери полипрофиль. Звони 45 45 46.
4: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 миллиметра, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
1: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
5: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
1: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: Получите электронную подпись в УЦ «Таксском» со скидкой 50%. У «Таксском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Таксском». ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66. Корпус 2.
7: Нужны двери? Звони!
8: 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
9: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис.ком». Не оферта.
12: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
13: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВМФЦ.
15: Лето в минус. Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
0: Рик.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Это драйв-шоу «Поехали, дамы и господа», в эфире Авторадио. И сейчас мы добавим немножечко вот такого антуража. Представьте, поезд, да, это же ведь особый
2: чучух-чучух
1: способ.
2: Чучух-чучух.
1: Спасибо, прям

0: отправляется из Москвы, с Павелецкого вокзала. Время в пути тоже такое же, как и было. Но так как поезд стал в двухэтажном исполнении, то его вместимость увеличилась на 40%. Теперь 776 пассажиров могут проехать в этом комфортабельном, замечательном поезде. А это дает дополнительные возможности для развития туризма, деловых отношений, повышения транспортной доступности и укрепления экономического потенциала региона.
1: Спасибо, Николай. Это было, правда, очень увлекательно. Такое ощущение, что реально сейчас прокатились на этом поезде.
2: Я уже в бистро иду.
1: Так что, друзья, подумайте над этим, прочувствуйте романтику поездов, доступна теперь каждому. Срочно строим маршруты и планы на ближайшие выходные. У нас в студии был заместитель генерального директора Федеральной пассажирской компании Николай Абрамов.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
3: Поехали. Поехали.

0: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли.

0: Альфа-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Авторадио.

0: Долги.
1: Звонят, спам предлагают.
0: Или начальник ругается. Ну, собственно, есть еще парочка сообщений, которые мы успеем прочесть. Давайте.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Опять рабочие процессы. Я бы точно бы вел налог на людей, которые в пятницу вечером присылают рабочие задачи с пометкой «Срочно, надо сделать до понедельника». Вот за каждое такое письмо штрафчик в пользу уставшего сотрудника. Уверен, сразу бы у всех как так называемый тайм-менеджмент наладился.
1: Скорее всего. Ирина пишет, что у них, кстати, прям уже отработанная система. На прежней работе в хирургическом отделении в ординаторской стоял круглый аквариум, который регулярно наполнялся купюрами. Штраф был добровольным делом, но никто никогда не отлынивал и не пропускал. Самый редкий штраф за употребление грубых, крепких словечек, вот. Ну, а самый популярный за упоминание работы и всего, что с ней связано во время совместного отдыха. Понимаешь? И потом все деньги, которые там в этом аквариуме скапливались и набирались, они тратили на что-то для коллектива. Целая схема готовая. Пользуйтесь.
0: Виктория написала, я бы наказывал людей в денежном штрафе за нецензурную брань, так как это унижение чести и достоинства других людей. Почему я должна это слушать? А? Хочешь сказать, конечно, не слушайте, но,
1: нет.
0: Получается уже в определенный момент отключить слуховой аппарат. Доброе утро, ребят. Я бы ввела бы некую пошлину на мужской пол, особенно на мужа, когда он полчаса ищет свои вещи в шкафу, которые лежат на самом видном месте. Нашел с второго раза. Ну, плати сотку в семейный бюджет. За месяц я бы себе на новый телефон накопила бы. Но, честное слово, невозможно. Но тут, конечно, и не поспоришь. Я тоже порой в своем шкафу не могу найти то, что перед носом висит.
1: Да, вот, а вот это потом.
0: Причем, чтобы ты понимал, костюм. Вот мне нужно.
1: Ну, не
0: мелкие,
1: да, не носки.
0: Я говорю, где костюм? Она говорит, в шкафу. Ну, то есть, специально. Я говорю, где? Она говорит, ну вот.
1: Ты, нет, ты открываешь шкаф, да. Смотришь, там ничего нет. Она открывает, оп, как это, у фокусника заяц из шляпы.
0: Просто надо шоры иногда снимать с глаз. Оказывается, нужно просто голову вправо было повернуть, и он реально висел уже в чехле. Но это по-другому.
1: Это не наше.
0: Это невозможно. Да. Надо определять, кто сегодня отправляется на гоночки.
1: Слушай, мне вот Виталий прям близок. Я не один раз думал о том же, о чем он тут написал. В первую очередь, говорит, надо ввести наказание материальное на людей, которые на АЗС, не отъезжая от колонки, ждут свои кофе, сосиски и так далее.
0: Тыщ, это... принято!
1: Прям вот бесячие ребята, ну правда, машина заправлена, еще 15 минут.
0: Просто, ну, тут и Виктория обидится. Она говорит, почему я должна слушать нецензурную брань? Ну ты не скажешь по-другому. Прикол.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление.

0: 5.
1: Ищите, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
2: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ООО МКК АЗ-68.
4: Реклама.

0: успели сегодня. Например, если вдруг вы сейчас на пороге рабочих перелетов или просто собираетесь в отпуск, да, сегодня хирург нам подсказал, что необходимо сделать, чтобы состояние ног у ваших прекрасных, да, было всегда великолепно. Причем касается не только девушек, но и мужчин в том числе. Да, бывает такое, что там отекает и тому подобное. Как с этим бороться, теперь вы в курсе. Также новости спорта, автоновости сегодня прозвучали, как и советы нашего Николая Никулина. Человек, который знает все о сериалах, особенно тех, которые достойны нашего внимания.
1: Мне кажется, это эталонно, но дальше будет еще лучше. Мы обещаем, подготовимся и завтра вернемся к вам в это же самое время. То есть 7:00 встречайте.
0: Да, драйв-шоу поехали, как всегда, будет здесь на страже хорошего настроения. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Всем пока, ребят.
1: Счастливо.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16+.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное. Настоящее. Liqui-Moly.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
9: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Ночью над Россией сбили более 250 беспилотников. Подробности далее.
0: Про главное.
2: За минувшую ночь над Россией сбили 254 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны перехватили над несколькими регионами страны, включая Краснодарский край, Московский регион и Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей. На Кубани после падения обломков загорелись три предприятия гражданской инфраструктуры. Как уточнили в региональном оперативном штабе, возгорания произошли в Динском, Павловском и Красноармейском районах. Во всех трех случаях обошлось без пострадавших, на местах работают оперативные и специальные службы.
0: Про ипотеку.
2: С 1 октября в России меняются условия семейной ипотеки. Как сообщили в Минфине, ставка теперь будет зависеть от количества детей и региона проживания. В большинстве регионов она составит от 2 до 10% годовых, в столичных – от 4 до 12%. При этом хотя бы одному ребенку в семье должно быть меньше 7 лет. Насколько сильно изменятся условия семейной ипотеки и к чему это приведет, Авторадио рассказала председатель комитета по ипотеке Российской гильдии риэлторов Юлия Максимович.
3: На самом деле рынок ждет структурная перестройка и существенное охлаждение спроса в массовом сегменте. С 1 октября государство полностью меняет парадигму программы, то есть поддержка у нас становится строго демографической, ориентированная на рождаемость, а не на поддержание всех, у кого есть дети, с инвестиционной целью. Потому что раньше у нас все-таки субсидированные ставки могли получить абсолютно все, у кого есть дети, которые подходили под определенную категорию. В связи с этим мы ожидаем, скорее всего, снижения объемов продаж. Но оно будет сегментированным, а не обвальным.
2: Новые условия будут распространяться на договоры, заключенные с 1 октября. При этом ставка на строительство частного дома останется прежней – 6% независимо от количества детей региона. Максимальный срок субсидирования кредита составит 15 лет.
0: Про работу.
2: Лучше всего искать работу в следующем году с февраля по апрель и с сентября по октябрь. Об этом газете «Ру» рассказала экономист Фарида Мирзабалаева. По ее словам, весной компании начинают активный набор сотрудников, а осенью запускают новые проекты. Сложнее всего найти работу будет в мае, июле, августе и декабре. В эти месяцы из-за праздников и отпусков собеседования чаще переносят, а решения принимают медленнее. Эксперт советует обновлять резюме за 1-2 месяца до предполагаемого трудоустройства и начинать поиск нового места еще до увольнения.
0: Про дату.
2: В России сегодня отмечают День работника атомной промышленности. Праздник установлен в 2005 году, а дата связана с началом советского атомного проекта. Именно 28 сентября 1942 года было подписано распоряжение об организации работ по урану. Спустя 12 лет ВОП

фильм продолжается, правда, у этого сентября последний понедельник. Проведем мы его, конечно же, вместе. Олеся Соболева в эфире Авторадио. И приятно, так это то, что не зависит от времени года. Я сейчас про счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег». При любой погоде он актуален. В розыгрыше 4 миллиона рублей из 5 и еще 2 желания в запасе. 3 мечты мы исполнили. Продолжаем поздравлять Веру Лаврикову из Москвы, наш

0: Реклама. Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
1: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
2: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе. 999-868.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
5: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
7: О, Elvis, какая у меня фета.
8: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
9: Акции действуют до конца года.
10: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери танк «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Танк Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
11: Не оферта.
12: «Агат». Покупай выгодно.
13: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
14: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
15: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста. В медицинском дет-центре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51-22-51.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Нужны двери? Звони! 800-511-40-40. Магазин «Дверной».
18: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас. 8-917-200-83-03. Советская 9-30, офис 201.

0: рекомендую. Баста. Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
1: 39, 36... 36.
2: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
3: Реклама на Авторадио. 39 36 36. Музыка

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Более 10 миллионов россиян прошли репродуктивную диспансеризацию за первые 7 месяцев этого года. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Такие данные приводит Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Бесплатное обследование доступно гражданам от 18 до 49 лет. Первый этап включает осмотр специалистом и базовые исследования. Если выявлены отклонения, назначают доп. Анализы или УЗИ. Записаться на обследование можно в своей поликлинике. Клиники или через госуслуги. Половина опрошенных считает пластиковую карту самым удобным способом оплаты в поездках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Виртуальную карту в телефоне предпочитают 25% участников опроса, а наличные лишь 11%. При этом 53% хотели бы взять с собой пластиковую карту, еще треть рассматривают ее как запасной вариант. Главным преимуществом называют возможность расплатиться, если телефон разрядился, потерялся или сломается. А каждый второй ценит возможность снять наличные в банкомате. Россиянам рассказали, какие продукты к Новому году можно купить заранее. В Роскачестве советуют не ждать декабрьского ажиотажа и постепенно закупать товары с длительным сроком хранения. В список вошли крупы, макароны,

0: высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
1: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
0: А это рамный внедорожник Рекстон. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
2: KGM Rexton и Torres – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
2: Авторадио.

яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий. «Лада Искра» – спонсор проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формула Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы в финале уедете на новом автомобиле. Все подробности на сайте

0: эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай S. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
1: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71. Акция действует до 31 декабря 2026 года.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39-36-36. Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
4: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
3: Финал акции и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите!

0: Это радиоигра «Время перемен», которую мы проводим вместе с нашим партнером «Джетур». И она для тех, кто задумывался когда-то о том, чтобы поменять свой автомобиль. Ну, есть у вас на то свои причины. И чтобы стать участником нашей игры, заходите на сайт Авторадио.ру, оставляйте на странице акции «Время перемен» свою историю. Почему же вы хотите поменять свой автомобиль, и ждите нашего звонка. Авторы лучших историй сыграют с нами в эфире и смогут выиграть стильный автомобильный холодильник и другие приятные автомобильные призы. Сегодня мы играем с Ольгой из Красноярска. Ольга, добрый день.
1: Добрый день, Австралия.
0: Ну, мы всей редакции читали вашу историю о вашем автомобиле. Рассказывайте. У вас там три причины, чтобы его поменять. Какие?
1: Да, у меня три причины. У меня маленькая Шкода Фабия. Вот. Дача у меня появилась только в прошлом году. И воды там нету, приходится воду самостоятельно возить, продукты, соответственно, потому что магазин далеко. Ну и, соответственно, когда конец осени, все заготовки, то есть и баночки, и капусту, и овощи, и картошку.
0: Все надо возить на автомобиле.
1: Да, и у меня еще две дочери, и все мы не вмещаемся, еще и бабушка, дедушка, как всегда.
0: И под Новый год у вас там тоже что-то интересное происходит.
1: Да, и каждый год я подрабатываю Снегурочкой, поздравляю ребятишек, езжу, и у нас обновляется постоянно персонаж. Мы готовим всегда новый сценарий для ребятишек. И помимо Дед Мороза и Снегурочки, всегда еще участвуют сказочные герои.
0: Ой, правда, у вас очень... Интересная история. Да, вам микроавтобус нужен, да?
1: Коза у нас.
0: Коза.
1: Да.
0: Волшебная история, Ольга. Давайте-ка мы сейчас отправимся с вами в путешествие в небольшое. Заедем в один город, который тоже в свое время поменял старое название на новое. Вам, Ольга, нужно будет по нашим подсказкам угадать, что же это за...

0: Реакция работодателей на такое поведение чаще всего остается конструктивной. В основном они пытаются поговорить с сотрудником и понять причины. 14% работодателей прибегают к увольнению или сокращению. Курс доллара на сегодня 84 рубля 34 копейки, курс евро 95 рублей 87 копеек.
1: Про погоду.
0: В Саратове сейчас 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в городе будет пасмурно, без осадков, температура 19 градусов. И к этому часу все. Анна Макарова, Авторадио Саратов.
2: Спонсор выпуска новостей ИП Сергеев Антон Игоревич.
3: Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
4: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
3: Финал акции и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
4: Лови удачу в «Мебель Сити».
3: «Мебель Сити».

Ну, а мы с вами не будем ограничиваться либо синим, либо зеленым. Палитра-то у нас богатая. Осень, кстати, тому доказательство. За окном авторадио такие яркие краски. И желтые, и красные, и зеленые тоже есть. Так что и вы не стесняйтесь. Ну, выходите за рамки. Тем более у нас начало новой недели. У нас понедельник и такие смелые планы на грядущую пятидневку. Все обязательно сделаем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта».

0: 25 лет. В честь юбилея дарим скидку 25% на профлист металлочерепицу «Сайдинг». Стройте с выгодой. «Барко». 754-100. Акция действует до конца сентября 2026 года. Подробности уточните по телефону и на сайте.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
2: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.

Горами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03. Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой.

0: решаем все после ДТП.
1: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите

0: Легкий переход на новый премиум. Voya. Боливар. Большая Сеченская 4. Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдин» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
1: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
2: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ООО «НКК АЗ-68».
4: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
5: Музыка

0: Я скучаю, я скучаю, я соскучилась. Любимый.
1: Давай жить.
2: Я беременна.
1: Давай поженимся.
2: Мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
1: А мой внук.
3: Сам сын у меня родился.
0: Ты мой зайчик.
2: Мое счастье.
0: Мое сердечко.
2: Мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.
0: Мам!

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Заболеваемость ОРВИ в Москве снизилась на 20%. Среди детей число случаев сократилось на треть. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, сентябрьский пик простуд уже пройден. Сейчас около половины выявляемых инфекций приходится на риновирусы. Новый рост заболеваемости специалисты прогнозируют во второй декаде ноября, а пик ожидают к середине декабря. Врачи советуют не откладывать вакцинацию. Для формирования иммунитета требуется не менее 2 недель. Бесплатно сделать прививку можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах у станций метро и МЦД. Около 80 бурых медведей могут обитать в лесах Московской области. Об этом РИА Новости сообщил кандидат биологических наук Дмитрий Федоров. По его словам, постоянно в регионе живут порядка 30-40 особей. Еще столько

0: проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда

0: реклама.
1: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 30.

0: президента. Накануне Вучич досрочно ушел в отставку. Теперь он намерен побороться за пост премьер-министра на парламентских выборах 25 октября. В них политик примет участие с правящей сербской прогрессивной партией. Досрочные президентские выборы должны состояться до конца декабря.
1: Про предупреждение.
0: Как минимум о 6 случаях краш во время авиаперелетов стало известно с начала сентября. Об этом пишет Лента.ру. Злоумышленники похищают деньги, украшения и технику как из сданного багажа, так и из ручной клади. В салоне самолета они пользуются моментом, когда пассажир спит или отходит от своего места. Иногда украденные деньги заменяют сувенирными купюрами или более дешевой валютой. Поэтому пропажу обнаруживают уже после прилета. Эксперты советуют держать документы, деньги и ценные вещи при себе, а не оставлять на багажной полке. Если кража обнаружена во время полета, необходимо сразу сообщить бортпроводнику и обратиться в полицию.
1: Про мошенников.
0: Аферисты стали чаще рассылать россиянам сообщения о необходимости переоформить или отменить цифровую доверенность. Об этом предупредил Банк России. Злоумышленники представляются сотрудниками социального фонда, налоговой службы или Центробанка. Они обращаются к человеку по имени и отчеству и оставляют номер телефона, по которому якобы нужно срочно связаться с ведомством. Если человек перезванивает, у него выманивают коды из СМС или убеждают перевести деньги на безопасный счет. Полученные коды мошенники используют для смены номера телефона в мобильном банке или на госуслугах. Регулятор советует не отвечать на подозрительные сообщения, а проверять информацию по официальным номерам ведомств.
1: Про продукты.
0: Продажи молочных коктейлей с повышенным содержанием белка в России выросли в 415 раз. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на аналитиков. За первое полугодие россияне купили 21 миллион килограммов таких напитков. В целом рынок молочных коктейлей увеличился более чем в 1.5 раза. В денежном выражении продажи выросли на 90% и достигли 32 миллиардов рублей. Ритейлеры связывают высокий спрос с растущим интересом к здоровому образу жизни и правильному питанию. По словам представителей отрасли, продукты с высоким содержанием белка постепенно становятся частью повседневного рациона, а не только

0: Грустный дэнс нам устроили Артик, Астя, а также Артем Качер. Потанцевали, погрустили. Теперь давайте делать громче авторадио и веселиться. Есть повод. Много денег. Счастливый сезон шагает по стране, и каждый день мы делаем вас счастливее и богаче. И я, Олеся Соболева, в том числе.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И это не просто слова, это действительно так. Мы исполняем ваши мечты, и с нами наш генеральный партнер Озонбанк. На старте в призовом фонде было 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний, и вот в розыгрыше уже 4 миллион. Вы представляете, скольких из вас мы сделали богаче и счастливее? 3 мечты мы уже исполнили в прямом эфире Авторадио. Продолжаем поздравлять нашу первую победительницу Веру Лаврикову из Москвы. Ее мечта о закрытии автокредита в 1 300 000 рублей. Исполнено. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга так мечтал о своем 1 000 000 рублей. И ведь исполнилось, сбылось. Игорь Чугляев из Москвы хотел профессиональную фототехнику. Получил. И все это благодаря первому автомобильному радио страны. Делайте громче свои приемники, присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на наш гимн, делитесь своей мечтой на нашем сайте. Я вот читаю и смотрю, какие у вас мечты. Вы такие все интересные, такие разные. Кто-то из вас хочет открыть цех паковки металла. Кто-то мечтает устроить свадьбу. Я думаю, это женская мечта. А кто-то из вас очень хочет построить небоскреб по своему плану. Ни в чем себе не отказывайте. Будьте смелее. Самое главное, вместе с нами, вместе с Авторадио. Играем мы каждый день, пока движемся в сторону 4-го суперфинала. Деньги-то у нас есть. 5 000 рублей в банке. Давайте узнаем у нашей Авторадио-рулетки, кто на них претендует. А претендует Владимир из Кировской области. Его номер заканчивается на 2201, префикс 912. И мечта у него очень даже мужская. Новый BMW X6 на дизеле. И правильно, не будет никаких проблем, да, с заправкой. Владимир, мы прямо сейчас звоним вам в Кировскую область. Ну, пока денег отдать, о мечте вашей поговорить. Ну, а кто знает,

0: этой секунды в банке 7000 рублей. Всего в счастливом сезоне 5 суперфиналов по количеству ваших желаний. А под Новый год ожидается 6-й суперфинал. Ну что, нам жалко, что ли? Да нет, конечно. Генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, а удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Так что играйте, мечтайте, выигрывайте и слушайте Авторадио всегда и везде. И в машине, и дома, и в поездке, и даже на берегу моря.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
1: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
2: Конечно, это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
1: Ого, а если я разболеюсь?
2: Приедут к нам домой. А все результаты назначения я сразу вижу в своем телефоне. Телефоне в личном кабинете приложения.
3: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Ингельс, полиграфическая 85Б.
4: Имеются противопоказания, необходимо

0: От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
1: Автомобильный Marketplace Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
2: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71. Акция действует до 31 декабря 2026 года.
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
4: 39, 36, 36.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Фарш по-домашнему. Слово мясника. 400 граммов. 154 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Кроссовер будущего «Амода C5» в «Асавто» выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в «Асавто Энгельс» на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. «Энгельс», Студенческая 205.
7: Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
8: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
7: Финал акции и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
8: Лови удачу в «Мебель Сити».
7: «Мебель Сити» на Симбирской, 154.
9: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399-990. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, по результатам акции, сроках, месте и порядке получения на сайте mebelcity.ru.
10: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
11: АО «Страховая компания Сагаз-Мед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
14: Музыка

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Россиян предупредили о мошеннических выплатах ко дню пожилого человека. Как сообщает РИА Новости, аферисты обзванивают пенсионеров, представляясь сотрудниками социального фонда или органов соцзащиты. Они предлагают оформить разовую праздничную выплату или компенсацию за неиспользованные путевки. Чтобы якобы получить деньги без посещения МФЦ, человека просят назвать номер банковской карты, код с ее обратной стороны и пароль из СМС. Специалисты напоминают, настоящие сотрудники социальных служб никогда не запрашивают такую информацию по телефону. В Москве до конца сентября сохранится относительно сухая и прохладная погода. Как сообщили в гидрометцентре, погоду в столичном регионе определяет антициклон. В понедельник, 28 сентября, воздух прогреется до плюс 14-19 градусов. Местами возможен небольшой дождь. При этом начало следующего месяца обещает быть теплым. Среднесуточная температура окажется примерно на 3 градуса выше нормы, а существенных осадков не ожидается. Ложиться спать строго до полуночи не обязательно. Как рассказал газете «Ру» врач-сомнолог Максим Новиков, 12 часов ночи не является магической границей, после которого сон становится менее полезным. Гораздо важнее регулярность режима, достаточная продолжительность отдыха и индивидуальные особенности организма. При этом привычка засыпать в 3-4 часа утра и просыпаться ближе к обеду может нарушать биологические ритмы и ухудшать самочувствие. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов.

0: маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
3: Ну, есть, конечно.
2: А кровать из массива с газлифтами?
3: Со скидкой 90%.
4: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ООО «НВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
13: 18+. В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
14: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Авторадио.

0: Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. «Банк ГПБ АО». Реклама.
2: Реклама. Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
4: Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45 45 46.
6: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
7: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
8: О, Elvis.com, у меня фета.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
10: «Воя Боливар» представляет гибридный кроссовер «Воя Фри». Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. «Воя Боливар». Большая Сеченская, 4.
11: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдинг» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
12: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
13: Сроки акции с 1 сентября 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь специалистом.
14: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. Тау-галерея, первый этаж.
15: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания.

0: уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39, 36, 36.
3: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей. И 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25, 50, 50. Круглосуточно.
4: Комплексная оценка состояния органов желудочно-кишечного тракта в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт». Гастроскопия и колоноскопия в состоянии медикаментозного сна. Безболезненно, с использованием цифровой эндоскопической видеосистемы высокого разрешения. Отсутствие дискомфорта во время и после процедуры. Точный диагноз – легкое пробуждение. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Запись по телефону в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Реклама на Авторадио. 39 36 36. Музыка

0: Рекламно-информационная программа. Про автомобили. На Авторадио.
1: Привет, друзья, с вами

0: Петр Баканов и программа про автомобили. И сегодня мы поговорим об особенном автомобиле, который совсем скоро станет главным призом в грандиозном проекте «Формула Авторадио» и достанется одному из наших слушателей. Это «Лада Искра», и сейчас я расскажу о ней поподробнее. Начну с того, что «Ладу Искру» можно считать одним из лучших предложений в сегменте до 2 миллионов рублей, если вам нужен доступный современный автомобиль, адаптированный для российских условий. Она предлагает взрослый уровень комфорта, отличную эргономику и достойное оснащение. «Лада Искра» доступна в трех типах кузова – седан, универсал и универсал SV Cross. Каждый из них выглядит гармонично благодаря оригинальным стилистическим идеям, в которых продолжается фирменный X-дизайн, и широкой палитре окраски, куда входят такие цвета, как оранжевый или красный. Производителю удалось создать хорошо сложенный мускулистый силуэт автомобиля B-класса. «Лада Искра» ориентирована в первую очередь на молодую аудиторию за счет яркого дизайна и технологичных решений. Тем не менее, в ней легко освоиться автомобилисты любого возраста, ведь основные функции в салоне активируются физическими клавишами и рукоятками. Вместительная машина с продуманной эргономикой уже в начальных версиях имеет довольно богатое оснащение. Например, современная мультимедийная система Lada Enjoy Evo. Она построена на принципиально новом аппаратном решении с улучшенным быстродействием и оснащена 8-дюймовым экраном. В систему уже интегрирована платформа Яндекс.Авто с ее популярными сервисами Яндекс.Навигатор, Яндекс.Музыка и Яндекс.Книги. Есть и виртуальный ассистент Алиса, без запинки выполняющий голосовые команды. С его помощью можно управлять навигацией, переключать источники воспроизведения, регулировать громкость, выбирать радиостанции или даже сыграть в города. Также владелец «Искры» получает возможность подключиться к телематическому приложению Lada Connect Start. Оно доступно для установки на смартфоны Android, iOS и Harmony OS. Приложение позволяет отображать местоположение автомобиля, статистику поездок, а также ряд других сведений. Разработчики обещают, что функционал приложения будет расширяться, обрастая новыми возможностями. Вопросы безопасности в «Ладе Искре» тоже решаются на должном уровне. Защита водителей и пассажиров обеспечивается двумя подушками безопасности, ремнями с преднатяжителями, а также электронными системами. В их числе система курсовой устойчивости, системы помощи при экстренном торможении и распределении тормозных усилий, а также ассистент старта на подъеме. «Искра» предлагает будущим владельцам функции, прежде недоступные на других моделях «Лада». Это, например, запираемый лючок бензобака с тросовым приводом или трехструйные форсунки стеклоомывателя с электрообогревом. А теперь поговорим о том, что находится под капотом. Тут «Лада Искра» тоже не отстает от современных тенденций в бюджетном сегменте и предлагает сразу три варианта бензиновых силовых агрегатов. Это 90-сильный двигатель 1.6 в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и 106-сильный двигатель того же объема в паре с 6-ступенчатой механикой или вариатором. Каждая из комбинаций соответствует 6-му экологическому классу и характеризуется весьма скромным потреблением топлива. В смешанном цикле расход составляет от 7,2 до 8,1 литра топлива на 100 км пути. Как видите, «Лада Искра» действительно представляет собой автомобиль, соответствующий современным требованиям и запросам автомобилистов. «Искра» удачно сочетает функциональность, экономичность и динамику, предлагая оптимальное соотношение цены и оснащения.
1: Про автомобили на Авторадио.
2: 18+.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 14 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. В начале о главном. На вокзале Саратова изменится схема прохода к платформам. Все подробности далее.
3: Про главное.
2: На железнодорожном вокзале Саратова изменится схема подхода к пассажирским платформам. Как сообщает Приволжская железная дорога, в связи с ремонтными работами с 1 октября там полностью закроют проход через подземный пешеходный тоннель. Пройти к поездам, отправляющимся со 2 и 3 платформ, можно будет только по новому крытому пешеходному мосту. Ориентироваться на вокзале помогут обновленные указатели, информационные табло и регулярные объявления по громкой связи. Железнодорожники просят пассажиров прибывать на вокзал за 30-40 минут до отправления поезда, чтобы спокойно сориентироваться на месте.
3: Про оборону.
2: Силы противовоздушной обороны за ночь над регионами России уничтожили 254 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Уточняется, что вражеские БПЛА также были сбиты над территорией Саратовской области. Информации о повреждениях и пострадавших не поступало.
3: Про город.
2: В Саратове Кумысную поляну обработают от грызунов. С 30 сентября по 1 ноября там проведут дератизацию, чтобы снизить риск распространения геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Специалисты разложат приманки в местах повышенной численности грызунов и на путях их возможной миграции, в том числе в лесных кварталах в районе родника Малиновой и на территории, примыкающей к микрорайону Лесная Республика. Минприрода рекомендует жителям на время воздержаться от посещения этих мест.
3: Про штрафы.
2: В России увеличили штраф за незаконный вылов раков. Теперь за один незаконно добытый экземпляр придется заплатить 1688 рублей. Правительство утвердило новые таксы для исчисления ущерба водным биоресурсам, сообщает РИА Новости. Ранее штраф составлял всего 115 рублей за одного незаконно добытого рака.
3: Про хоккей.
2: В выездном хоккейном матче чемпионат России саратовский «Кристалл» обыграл «Калугу». Встреча завершилась со счетом 2-3. Следующий матч «Кристалл» проведет дома. 1 октября наша команда примет на своей ледовой площадке клуб «Норильск». Курс доллара.

0: Доллары на сегодня 84 рубля 34 копейки. Курс евро 95 рублей 87 копеек.
1: Про погоду.
0: Сейчас в Саратове 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью температура опустится до 12 градусов. Завтра днем будет пасмурно, без осадков, температура 19 градусов. И к этому часу все новости. Анна Макарова, служба информации, Авторадио Саратов.
2: Спонсор выпуска новостей ИП Сергеев Антон Игоревич.
3: Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
4: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
3: Финал акции и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
4: Лови удачу в «Мебель Сити».
3: «Мебель Сити» на Симбирской, 154.
5: Звук акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399-990. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, по результатам акции, сроках, месте и порядке получения на сайте «Мебель Сити».
1: Радиоканал «Авторадио».
6: Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Номер один в России.

Невероятный день, неделя, да в целом сезон. Надеюсь, вы нашли уже деньги в своих осенних куртках. Хотя я не понимаю, как это возможно, когда мы с вами уже наличные-то и в глаза не видели. Но я, Олеся Соболева, точно признаюсь, у меня все в телефоне, все на карточках. Как выглядят эти бумажки? Сегодня пойду, наверное, сниму и положу пару тысяч рублей в зимнюю куртку. А, меня вообще порадовать легко. Надеюсь, и вас тоже. Делайте громче, любимое авторадио. Наслаждайтесь понедельником в нашей компании. Я мог бы выйти.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752. Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
7: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
8: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
9: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
10: ООО «Элвис Крем», не оферта.
11: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
12: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
13: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
14: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
15: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: ООО «МКК АЗ-68».
17: Нужны двери? Звони 8-800-500. 111-40-40. Магазин «Дверной».

0: компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5.
4: 8 800 222 87 88.
3: «После удара». Решаем все после ДТП.
5: Кроссовер будущего «Амода С5» в «Васавто» выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в «Васавто Энгельс» на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. «Энгельс», Студенческая 205.
6: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
2: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
3: Билеты в кассах города. 12+.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Сметана из села Удоево. 30% жирности. 300 граммов. 117 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. В Москве под пристальное внимание налоговой попали свыше 150 тысяч трудоспособных жителей без подтвержденных официальных доходов, но с недвижимостью и другими имуществом. Как пишет «Известия», налоговая проверяет, не получают ли такие граждане деньги от сдачи квартир, апартаментов и коммерческих помещений без уплаты налогов. Для выявления нарушений инспекторы анализируют объявления об аренде, банковские переводы и сведения об объектах недвижимости. Если скрытую аренду подтвердят, собственникам могут доначислить налоги за прошлые периоды, а также пени и штрафы. Правительство России утвердило концепцию развития математических наук до 2030 года с перспективы до 2036. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Документ предусматривает более активное применение фундаментальных исследований в высокотехнологичных отраслях. Это позволит ученым пользоваться современной инфраструктурой, проводить совместные исследования и создавать новые технологии. Предстоящая зима в Москве может оказаться довольно снежной. Об этом сообщили в гидрометцентре. Погода в столичном регионе будет неустойчивой. Периоды похолодания и сильных снегопадов станут чередоваться с оттепелями, а мокрый снег и дождь будут сменяться метелями. Особенно заметными такие перепады могут быть в январе и феврале. Синоптик подчеркнул, что даже на фоне глобального потепления предстоящая зима в Москве останется вполне зимней. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Авторадио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной

0: системы МИР.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: Циклоферон. Умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает.
12: Лапаль – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Я слышал, на Невском новое преступление.
17: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
18: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
19: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Движение по правилам. Госавтоинспекция информирует. 18+.
1: В студии Екатерина Вольская. Здравствуйте. Тема нашей программы сегодня – безопасность дорожного движения в осенний период. Эту осеннюю тему обсудим сегодня с инспектором по особым поручениям отделения пропаганды безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Саратовской области майором полиции Иваном Владимировичем Пименовым. Иван Владимирович, добрый день, рада видеть вас в нашей студии.
2: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, какие профилактические акции проводит госавтоинспекция осенью и на какие группы участников движения делается особый акцент? Дети, пожилые, автомобилисты, мотоциклисты. Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
2: Если говорить о мероприятиях, нельзя не сказать о региональном профилактическом мероприятии «Внимание! Дети идут в школу». Начинается это мероприятие с конца августа и захватывает 2 недели сентября. В этот период сотрудники госавтоинспекции встречаются с детьми, встречаются с родителями, активно посещают образовательные учреждения, разговаривают о том, что необходимо детей подготовить к новому учебному году, пройти по безопасному маршруту дом-школа-дом, чтобы дети знали, вдруг, если поменялась какая-то организация дорожного движения, возможно, где-то проводятся какие-то дорожные работы и так далее. То есть, какие места необходимо обходить, чтобы ребенок мог безопасно добраться до образовательного учреждения. Конечно же, напоминаем родителям о правилах перевозки детей в автомобиле, что необходимо использовать детские удерживающие устройства, как правильно пристегивать ребенка, чтобы в какой-то ситуации он не получил травмы от ремня безопасности в автомобиле. Рассказываем о мотоциклистах, которые еще у нас на дорогах присутствуют. Мотоцикл – это транспортное средство более маневренное, поэтому водителям необходимо быть более внимательными. Мы должны понимать, что, подъезжая к перекрестку, рядом с нами не только другие автомобили, но и мототранспортные средства. Что говорить о пожилых людях? Мы напоминаем именно вот автомобилистам, указываем на то, что на дороге в качестве пешеходов могут присутствовать пожилые люди. Все-таки чуть медленнее, которые переходят дорогу, что нужно проявлять уважение к таким участникам дорожного движения. Нельзя не сказать о том, что активно проходит работа

0: Это именно по посещению родительских собраний. То есть здесь делается акцент на то, что работа по воспитанию детей, обучение их правилам дорожного движения, она должна идти совместно. То есть вот эти мероприятия, которые мы проводим, внимание, дети идут в школу, это мероприятие проводится совместно госавтоинспекцией и Министерством образования Саратовской области. И в эту работу необходимо подключать родителей, потому что от них, именно от родителей, идут основы знаний, которыми пользуются дети. Если родители будут нарушать правила дорожного движения, и дети это увидят, и ребенок однозначно будет допускать эти нарушения. Сколько бы об этом ни говорили преподаватели в школах, сколько бы ни посещали сотрудники госавтоинспекции и не рассказывали, да, о правилах безопасного поведения на дороге, если примера от родителей не будет, соответственно, ребенок будет допускать нарушения. Такие факты нам необходимо исключить, поэтому на родителей делается особый акцент. Родителям рассказываем также о дорожных ловушках, которые могут присутствовать на дороге, чтобы родители воздействовали на детей, разговаривали о правилах дорожного движения.
1: Иван Владимирович, а какие все-таки осенние факторы сильнее всего повышают аварийность на дорогах?
0: Осень – это очень красивое время года. Начинает желтеть, краснеть листва. Солнце начинает светить несколько иначе. И, с одной стороны, это красиво, но для участников дорожного движения эта погода может создать некоторые проблемы. Например, яркое солнце может ослепить водителя, который не успеет оценить вовремя обстановку. Поэтому, проводя беседы профилактические, сотрудники госавтоинспекции всегда говорят, что необходимо пользоваться автомобильными козырьками вовремя. Под рукой должны быть солнечные очки, чтобы можно было вовремя их использовать, чтобы в какой-то момент среагировать на обстановку, которая возникает на дороге. Конечно, разговариваем с детьми о том, что необходимо при переходе дороги снимать капюшон, чтобы он не ограничивал видимость дороги. Мы все-таки должны оценить обстановку. Ну и, конечно же, водителям еще раз напоминаем о том, что это осенний период. Погода может сыграть, так скажем, злую шутку, из-за чего может создаться аварийная обстановка на дороге.
1: Иван Владимирович, ну вы уже плавно стали переходить к моему следующему вопросу о том, как меняется поведение водителей и пешеходов осенью и какие типичные ошибки приводят к дорожно-транспортным происшествиям. Расскажите, пожалуйста, вы уже начали отвечать на мой вопрос.
0: Хотелось бы еще напомнить про мероприятие, которое проводится у нас с 21 по 27 сентября, это неделя безопасности. Значит, такое мероприятие проходит по всей стране. 23 числа это у нас день, значит, единый день безопасности дорожного движения, где проходят уроки. Мы встречаемся в этот день, активно встречаемся с родителями, с детьми, так же, как и на мероприятии «Внимание, дети идут в школу». Здесь особый акцент как раз делается на то, что меняется погода. Начинает, значит, у нас раньше темнеть. То есть необходимо подстраиваться под те условия, которые нам диктует погода. Мы уже говорили про капюшон. Необходимо сказать о том, что и гаджеты не, значит, нужно убирать, когда мы идем по дороге. Водители должны более внимательными быть на дороге. Сейчас активно, значит, дети идут в школу. Мы должны об этом помнить, снижать скорость вблизи образовательных учреждений, вблизи центров, где у нас активно дети посещают, например, какие-то дополнительные кружки и так далее. Об этом не стоит забывать и, конечно же, учитывать погодные условия.
1: Иван Владимирович, раз уж мы стали говорить с вами о сокращении светового дня, а как правильно выбирать и использовать световозвращающие элементы для пешеходов, учитывая сокращение светового дня и насколько они реально помогают в условиях плохой видимости?
0: Как раз в рамках мероприятия сотрудники госавтоинспекции не просто рассказывают, а показывают.
1: Наглядно
0: показывают, какие виды световозвращающих элементов бывают в виде брелоков, в виде наклеек, других каких-то материалов, которые можно пришить, приклеить к одежде или к ручной клади, то есть к рюкзакам и так далее. Рассказывают сотрудники госавтоинспекции и детям, и родителям о том, как важно использовать такие световозвращающие элементы. В качестве примера всегда приводим сотрудников госавтоинспекции, сотрудников дорожно-патрульной службы, которые у нас работают на дороге, и в темное время суток инспектора видно издалека. Мы видим инспектора, у него световозвращающие элементы. На каждом элементе одежды взять фуражку, куртку, на которой есть элементы, брюки и так далее. И даже жезл, который еще инспектор не успел включить, да, подсветку с элементами световозвращения. То есть инспектора видно издалека, метров, наверное, за 350 в темное время суток точно.
1: Сам инспектор является примером применения световозвращающих элементов.
0: Да, все верно. Поэтому и сотрудники госавтоинспекции рекомендуют использовать световозвращающие элементы не только детям, но и родителям. Все-таки это безопасность. Мы должны понимать, что световой день сокращается. Мы являемся участниками дорожного движения. Родители возвращаются с работы, дети возвращаются с дополнительных каких-то секций и так далее уже в темное время. Поэтому должны быть заметны на дороге.
1: Но возвращаясь к водителям, Иван Владимирович, что важно проверить в автомобиле, автомобилистам, водителям перед осенне-зимним сезоном, чтобы снизить риски на дороге до минимума?
0: Водителям необходимо следить за техническим состоянием транспортного средства. На дороге могут возникнуть такие ситуации, когда автомобиль должен предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Сейчас опускается температура потихоньку, мы должны приготовить, значит, омывающая жидкость для лобового стекла, которая у нас не замерзающая, попробовать проверить, все ли исправно работает и так далее. Потому что на дороге действительно бывают такие ситуации, что любая мелочь, любой элемент, да, вот, может сработать на то, чтобы предотвратить дорожно-транспортное происшествие. И, конечно же, проверяем свет на автомобиле. Свет дальний, ближний, габариты и так далее, и так далее. Мы должны быть видны для других участников дорожного движения, и другие участники дорожного движения должны понимать, в каком направлении мы движемся.
1: В завершении нашей сегодняшней прекрасной сентябрьской программы. Иван Владимирович, вам слово.
0: Хотелось бы пожелать всем насладиться вот этим прекрасным осенним периодом и, конечно же, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, использовать световозвращающие элементы, чтобы быть заметными на дороге. И, конечно же, призываем всех проявлять уважение.
1: А на этом на сегодня все. Берегите себя и своих близких. До новых встреч в эфире.
2: Движение по правилам. Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
2: «Авторадио». «Авторадио». Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
4: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
3: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». УГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
7: Воспоминания – это билет в один конец.
8: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
9: Пацаны, химера!
8: А у тебя за спиной все человечество.
7: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
9: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
10: ОКЛ Стрит. ОКРН 1167746.

0: 0761, город Москва.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Авторадио.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Лагерь российских альпинистов в Непале смыло селем. Подробности далее.
0: Про главное.
1: 4 человека погибли при исходе лавины в Непале. Еще 12 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Вести со ссылкой на местные СМИ. Снежная масса накрыла базовый лагерь на горе Химал. Поисковые работы продолжаются. Тем временем в районе другой гималайской вершины, Манаслу, мощный сель уничтожил более 10 деревень и несколько лагерей альпинистов. Около 100 иностранцев, среди которых были россияне, успели спуститься в безопасное место. Спасатели ищут 5 пропавших туристов. Все восхождения в горах приостановлены из-за угрозы повторных оползней.
0: Про изменения.
1: С 1 октября в России упростят возврат некачественных товаров на маркетплейсах. Теперь покупатели смогут предъявлять претензии продавцу непосредственно через торговую площадку. Как пишет российская газета, если заказ был оплачен через маркетплейс, там же должны обеспечить возможность возврата денег. А если товар доставляла логистическая служба площадки, она обязана организовать и его обратную отправку. Как будет работать новый механизм, Авторадио рассказал генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Малов. Отдых.
2: На Алиэкспресс покупатель ведет переписку с продавцом напрямую. Здесь схема немного другая. С 1 октября площадка становится обязательным каналом связи. Покупатель направляет претензии через сервисы маркетплейса, а не ищет контакты продавца сам. То есть это не свободный чат, а формализованная процедура с гарантированными сроками рассмотрениями. По сути, маркетплейс превращается из витрины в одно окно для решения споров, и это, на мой взгляд, удобнее, чем разыскивать контакт с продавцом самостоятельно, как раньше. Но, безусловно, минус скорее процедурный, чем содержательный. Маркетплейс не становится автоматическим плательщиком по каждой претензии. Решение все равно принимает продавец.
1: Эксперт также отметил, что для продавцов, с одной стороны, это дополнительная нагрузка, но с другой стороны, это возможность отказаться от скидки, которая навязывает платформа без потерь.
0: Про мошенников.
1: В России появилась новая схема мошенничества с бонусами за заправку автомобиля. Как сообщили в МВД, злоумышленники предлагают водителям получить дополнительные баллы на топливо. Для этого человеку предлагают скачать специальное приложение на Android. Однако вместо программы он получает

0: вредоносный APK-файл, который может заразить устройство. В МВД рекомендуют не устанавливать приложения из сомнительных источников, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и регулярно обновлять операционную систему.
1: Про работу.
0: Российские компании все чаще нанимают искать сотрудников на сезонную работу. Как пишет «Известия», магазины и склады открывают набор уже в июле-августе. При этом работодатели переходят на почасовую оплату к сдельной. Например, сборщик заказов в среднем получает 305 рублей в час, а при сдельной оплате около 8,5 рублей за каждую собранную единицу товара. Эксперты предупреждают, переезд ради сезонного заработка не всегда выгоден. Разницу в зарплате могут полностью съесть расходы на жилье и дорогу. Курс доллара на сегодня 84 рубля 34 копейки, курс евро 95 рублей 87 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

вместе с авторадио никто не может быть одинок. В этом можете не сомневаться. Давайте, наоборот, совместными, так сказать, усилиями покорять очередную рабочую неделю. И под звуки любимой музыки обязательно справимся. По-другому и быть не может. У микрофона все так же Иван Прудников, по крайней мере, с этой минуты на сегодня. Страна, здравствуй! Прекрасная, необъятная, по возможности, звук погромче.

0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
1: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Angels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
2: Центр женского здоровья клиники Midgard. Телефон в Энгельсе 999-868.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили Крета, Рио и Рио X с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
5: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
6: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
7: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus. Элегант, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
9: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
10: О, Elvis, кай, у меня фета.
11: Рыбка, старуха моя, кровлю новую требует.
12: А я при чем? Иди в Полипрофиль. Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45-45-46.
13: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери танк «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Танк Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
14: Не оферта.
15: Агат. Покупай выгодно.
16: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
17: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра. 51-22-51.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Космо!

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39-36-36.
4: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
5: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32301 от 11 сентября 2025 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером среди российских регионов по доступности рыночной ипотеки. Такие данные исследования приводит РИА Новости. Там кредит на квартиру площадью около 60 квадратных метров могут позволить себе почти 56% семей. Следом идут Югра и Чукотка. В целом по стране рыночная ипотека сейчас доступна примерно каждой пятой семье. Год назад такой кредит могли позволить себе около 16% семей. В конце рейтинга оказались Севастополь, Крым, Дагестан и Республика Алтай. Пассажирам поездов на высокоскоростных железнодорожных магистралях планируют обеспечить быстрый интернет. Об этом сообщают Вести, ссылаясь на РЖД. Для связи собираются использовать низкоорбитальные спутниковые системы вместе с обычными наземными станциями. Это должно увеличить скорость и объем передачи данных. Первые такие решения рассчитывают применять на будущих высокоскоростных линиях, включая направление Москва-Санкт-Петербург. Головной убор стоит надевать, когда температура воздуха опускается ниже плюс 10 градусов. Об этом телеканалу 360 рассказал врач Андрей Кондрахин. Ориентироваться специалист советует и на ветер. При сильных порывах организм быстрее теряет тепло, и поэтому шапка может понадобиться даже при более высокой температуре. Особенно внимательно к переохлаждению врач рекомендует относиться детям и пожилым людям, поскольку из-за особенностей кровообращения они могут замерзать быстрее. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
4: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: На старт! Внимание!
6: Нет.

0: Внимание! Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте на Алтае.
4: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии Т до 320 тысяч.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Interskull. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Interskull от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interskull работает так, что хочется еще.
6: ОКЛСТ. ОГРН 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1. Город Москва.
0: Авторадио.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Реклама. Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
5: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
4: Но мне надо быстро и с доставкой.
5: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовит в течение 48 часов и доставит в срок.
4: Поехали.
5: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
6: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Только в июне остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
8: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
10: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
11: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
12: ООО «ЛСК». Мне фета.
13: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
14: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года.
15: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники. Мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-040. Один.
17: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
18: Так тебе

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Я пушистик, и я потерялся.
4: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
5: Пушистик!
4: Приключения мамонтенка.
5: Мама!
4: В поисках мамы.
6: Я плыву к тебе.
4: В кино с 1 октября.
7: 6+.

0: Изоклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
2: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
3: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
2: Юра Борисов, Иван Янковский.
4: Ты что думаешь? Я испугался.
5: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь.
2: Битва моторов. В кино с 8 октября.
6: 12+. Ради хорошего.

0: Инстаграм 112-77-47-03-18-40. 18+.
1: Я слышал, на Невском новое преступление.
2: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
4: Несколько раз в год открывается портал, и там две луны, жара и монстры бегают.
5: Мы не первые, кто пытается покорить эту планету.
6: Они чувствуют нас.
7: «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Кремле прокомментировали смену власти в Сербии. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Москва рассчитывает сохранить тесные отношения с Белградом после отставки президента Сербии Александра Вучича. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, отношения двух стран не зависят от отдельных политиков, и поэтому контакты с новым сербским руководством продолжатся. Напомню, Вучич ушел в отставку 27 сентября. Обязанности президента сейчас исполняет председатель парламента Анна Брнабич. Выборы нового главы государства должны пройти до конца декабря. Накануне отставки Вучич провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Стороны обсуждали двусторонние отношения, в том числе сотрудничество в энергетике, транспорте и здравоохранении.
3: Про выплаты.
2: Сентябрьские пособия и выплаты семьям с детьми начнут перечислять уже в начале октября. Об этом пишет «Комсомольская правда». 2 октября на счета поступит единое пособие. В этот же день перечислят выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Обычно их выплачивают 3 числа, но в октябре эта дата приходится на выходной. 5 октября перечислят выплату из средств материнского капитала, а 8 пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получат работающие родители.
3: Про людей.
2: Прощание с музыкальным критиком Сергеем Соседовым предварительно пройдет 30 сентября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Об этом пишет РИА Новости. Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри во время рабочей поездки. Ему было 58 лет. Причиной стал несчастный случай. Сергей Соседов много лет работал музыкальным журналистом и критиком. Широкую известность получил благодаря программе «Акулы пера». Позднее он входил в жюри проектов «Ты суперстар», «X-Factor», «Суперстар» и «Виа суперстар». Критик также занимался преподавательской деятельностью и выступал с комментариями о российской и зарубежной музыке.
3: Про медицину.
2: Министерство здравоохранения планирует разрешить хирургам работать не только в больницах. Согласно постановлению ведомства, уже с нового года таких специалистов смогут привлекать к работе в бригадах скорой помощи, а также при медицинской эвакуации пациентов. Помимо этого, хирурги смогут участвовать в оказании паллиативной помощи, об этом сообщает РИА Новости. Работать врачом-хирургом смогут специалисты, которые соответствуют установленным квалификационным требованиям. Ранее в Минздраве сообщали, что в следующем году финансирование федеральных медицинских организаций планируют увеличить почти на 10% до 380 миллиардов рублей.
3: Про штрафы.
2: В России в 15 раз вырос размер компенсации за незаконный вылов речных раков. Такое постановление утвердило правительство. Теперь за каждый незаконно выловленный экземпляр будут рассчитывать ущерб почти в 1690 рублей. Как пишет РБК, раньше раки входили в общую категорию с рядом других водных животных. Для них действовала единая ставка в 115 рублей за штуку. Теперь для речных раков установили отдельную таксу, которую будут использовать при расчете ущерба от незаконного вылова. Официальный курс доллара по данным Центрального банка 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек.

0: Полет нормальный, полет по прямому эфиру Авторадио и, конечно же, полет по счастливому сезону игры «Много денег». Дамы и господа, леди и джентльмены, надеюсь, гимн Авторадио у всех установлен. В банке 7 тысяч здесь и сейчас, которые благодаря партнеру превратятся в 14 тысяч. Песню, надеюсь, все запомнили, а значит, очень скоро давайте остановим Авторадио-рулет.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Очень скоро остановим рулетку, это практически сейчас. Я лишь напомню, что с нами Озонбанк, который, собственно, и удваивает все выигрыши, что для слушателей двойная выгода. И, соответственно, от Озонбанка будет дополнительный шестой суперфинал в конце года. Но он остается на своем месте. Сейчас разыгрывается 4 миллиона из 5 от Авторадио. И приближается, соответственно, 4-й суперфинал из 5 в частности. Каждый день вы выигрываете деньги, но в рамках суперфиналов исполняется ваша заветная мечта. Вам нужно определиться, что для вас важнее всего, как и прежде, зайти на сайт Авторадио, заменить гудок мобильного на наш фирменный гимн и, пользуясь удобным сервисом, заветной мечтой как раз-таки и поделиться. Кому-то закрытие ипотек, кому-то закрытие автокредитов, путешествия. Все мечтают абсолютно о разном. Давайте определяться, что для вас важнее всего, рассказывайте. Но Авторадио в этом году все будет воплощать в реальность, потому что, как вы понимаете, для Авторадио нет ничего невозможного. Но, соответственно, задача моя простая. Останавливают рулетку в сумме 14 тысяч. Сейчас, возможно, разыграем. И вопрос, кто же претендует на эту сумму, рулетка решает. Нижегородская область, Анастасия. Мечтаю о новом большом доме для своей любимой семьи. Вот, прекрасно. Я так понимаю, поближе к природе хочет Анастасия жить в частном доме. Тоже, кстати, частная, частая, распространенная вполне себе мечта. Но для начала деньги. Номер набран, ждем гимн Авторадио. Гимн Авторадио сразу 3000 рублей, естественно, которые удвоятся, назовут прозвучавшую песню, заберут весь банк. Правила просты, элементарные и прекрасные. Гимн Авторадио.

0: Что ж, в данном случае, я так понимаю... Анастасия, здравствуйте.
1: Алло.
0: Здравствуйте, Анастасия. Прямой эфир Авторадио вас приветствует. Игра «Много денег», счастливый сезон. Нас сейчас слушает вся страна. Или автоответчик. Анастасия, здравствуйте. Прямой эфир Авторадио. Игра «Много денег», счастливый сезон. Вся страна слушает. Меня зовут Иван. Очень приятно. Я понимаю, гимном Авторадио мы с вами и ограничимся. Такое тоже случается, такое тоже бывает. Но опять же, давайте на примере Анастасии расскажем, что мечта о новом большом доме для любимой семьи, конечно же, остается в игре. В любом из суперфиналов, в четвертом, пятом, может, шестом дополнительном, эта мечта может стать реальностью. Ну, а в данном случае, как есть. Тем более, за гимном Авторадио, естественно, деньги будут получены. Тем более, Озонбанк удваивает эту сумму. Она составляет 6 тысяч. Очень скоро Анастасия сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Рулетка запущена с этой минуты на кону 9 тысяч. Вперед! Побеждайте ежедневно, выигрывая деньги. И, как было сказано ранее, помните, что в конце года в шестом дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. А вот удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
2: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио!

0: 10 км/ч от межевой до летней. На улице аэропорта ДТП у Роснефти парализовало движение от Соколовогорской до места аварии. На Навашино задержат от станции скорой помощи до жилого массива. А на Танкистов и далее Астраханской потратите около 15 минут от Первой Садовой до Кутикова. И по сообщению госавтоинспекции региона в Саратовской области за выходные зафиксировали 2014 нарушений правил дорожного движения. Авторадио 102.1 FM призывает к соблюдению всех правил. Будьте аккуратны на дорогах.
1: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Комплексная терапия заболеваний суставов и позвоночника, введение хондопротекторов и препаратов гиалуроновой кислоты, плазмотерапия суставов, проведение локальной инъекционной терапии любой сложности под контролем УЗИ, снятие болевого синдрома, различные виды лечебных блокад суставов и позвоночника. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе. 8-845-3-56-48-08.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Весной тают не только снег, но и цены. В полипрофиле скидки до 15%. Профлист на забор по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45-45-46.

0: Старыми долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-404. Суперпотолок.
2: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль, наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. 6-й Соколовогорский проезд 7Б, Московское шоссе 14А, корпус 8, плюс 7-84-52-43-00-44.
4: Агат. Продавай выгодно.
2: Украина 111-525-701-1440. Нижний Новгород.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-4040. Магазин «Дверной».
6: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
7: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
8: ООО «Элвис Каюм Неофета».
9: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
10: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
11: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Рекламная пауза.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. После атаки беспилотников на Ульяновск 25 сентября число пострадавших выросло до 17 человек. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на губернатора Алексея Русских. Среди обратившихся за медицинской помощью четверо детей. Сейчас 11 человек проходят лечение амбулаторно, а еще шестеро остаются в больнице. Во время атаки повреждения получили промышленное предприятие и жилые дома. Для жителей наиболее пострадавшего дома открыли пункт временного размещения. Следственные органы возбудили уголовное дело. Роспотребнадзор заблокировал больше 46,5 тысяч интернет-площадок, где продавались запрещенные биологически активные добавки. Об этом сообщили в ведомстве. Речь идет в том числе о продукции, которая не прошла госрегистрацию, а также о добавках, которые могут представлять опасность. Покупателям советуют приобретать БАДы только у официальных продавцов и проверять документы на продукцию. Если качество или происхождение товара вызывает сомнения, то можно обратиться в территориальное управление Роспотребнадзора. Отопление в Москве в этом году могут начать включать после 3 октября. Такой прогноз дала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, с начала октября температура в Москве и области начнет приближаться к климатической норме. А после 3 числа среднесуточный показатель может опуститься ниже плюс 8 градусов. К новому отопительному сезону в столице уже подготовили около 74 тысяч зданий. Среди них больше 34 тысяч жилых домов, а также все образовательные учреждения города. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – Контакт ИИ – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
11: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
15: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
16: Ну, есть, конечно.
15: А кровать из массива с газлифтами?
16: Со скидкой 90%.
17: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.mvb.ru/ovn/124770-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
0: Авторадио.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распределения.

0: говорила, Marshall.
1: А дизайн-проект предоставят?
0: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
1: Мне подходит. Поехали.
0: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила Marshall. Саратов, проспект Строителей, дом 31.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айна-парк!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айна-парк!
2: Яркие каникулы?
3: Айна-парк!
2: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 532012. Окна само.
4: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты. Ты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
7: Тау-галерея, первый этаж.
8: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.
9: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
10: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус 2.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
12: 39, 36, 36.
13: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
14: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
15: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: МКК АЗ-68.
17: Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
18: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
17: Финал акции и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
18: Лови удачу в «Мебель Сити».
17: «Мебель Сити» на Симбирской, 154.
19: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399-990. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, по результатам акции, сроках, месте и порядке получения на сайте mebelcity.ru.
4: Реклама на Авторадио. 39 36 36. Музыка.

0: Авторадио представляет.
1: Спонсор ПАО «Сбербанк».
0: Звезды и автомобили. Популярные российские звезды рассказывают свои истории в эфире Первого автомобильного радио. Встречайте. Виктория Дайнеко.
2: Я помню свою первую машину, и это был маленький Peugeot 107, маленькая голубая такая жучка. Там, мне кажется, я не знаю, сколько там было, мне кажется, и 100 лошадиных сил там не было. Но она была одной из моих самых очень любимых машин. Она была очень маленькая, очень уютная, компактная и идеальная для самой первой машины. Я планировала взять кредит на этот автомобиль. Мне звонит менеджер: «Виктория, ваша машина приехала». Я всегда очень любила выбирать машину, которая вот, ну, может, одна штука где-то появилась на улицах, а так в салонах ее нет. В общем, я долго ее ждала, значит, заказала, ждала. И мне сказали, что вот, Виктория, ваш автомобиль приехал. А кредит-то я в банке еще не успела оформить, но поэтому мне ее подарили. Я поехала на ней в Петербург с подружками. Нас было четверо в машине. Самая высокая была 1,70 м, самая маленькая 1,50 м. И вот эта маленькая машинка, значит. И вот нас четыре гнома. Потом, значит, нам сигналит фура. Я думаю, что тебе жалко было, что я тебя обогнала? Ну вот что не так с тобой? А он, значит, обгоняет, сигналит мне и показывает, типа, свары. Что случилось? А еду-то я фактически уже на диске, значит. Но, слава богу, это уже был рассвет, Ленинградская область. Мы там голосуем, вообще выглядим максимально нелепо. Останавливается автомобиль, и такой достаточно смурной мужчина, который наверняка ехал в этот момент на работу. Он посмотрел на нас, типа, кто этих детей вообще пустил за руль? Он молча, не говоря ни одного слова, я там с ним... Здравствуйте! Он ничего не разговаривал, он просто молча взял инструменты в машине, взял нашу запаску. Также молча все прикрутил. И, в общем, он уехал. Мы стояли с девочками просто в шоке. Я уже догоняла его. Тогда только вышел мой первый альбом «Иголка». И я бежала с этим подарочным диском. Говорю, вот хотя бы на память возьмите. Вот, и через пару минут он вышел из машины. Говорит, ну, хотя бы автограф тогда оставь.
1: Спонсор ПАО «Сбербанк». Добавьте дню движение. Автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 14-81 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Звезды и автомобили. На Авторадио.
1: Реклама.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
3: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
6: Ну что там у вас на Невском?
7: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
6: Тоже не тише.
8: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ 16+.
9: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
10: «Включи авторадио».
11: «Включи авторадио».
12: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
11: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
13: «Авторадио».
0: Всегда на связи. Музыка

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Саратове 17 часов.
1: Новости.
3: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. В начале о главном. Промышленники региона предложили решение для безопасности пригородных поездов.
1: Про главное.
3: В Саратове железнодорожник

0: Российские промышленники договорились о внедрении инноваций для безопасности пассажиров и пригородных поездов. Как сообщает Приволжская железная дорога, проекты обсуждались в ходе инновационного тура, в рамках которого железнодорожники показали инженерам, конструкторам и директорам заводов всю цепочку ремонта электричек, обозначив ключевые направления, где необходимы свежие технологические идеи. Предприятия предложили конкретные высокотехнологичные разработки. По итогам встречи стороны договорились о запуске двух проектов по защите путей от выхода на них крупного рогатого скота от Энгельского конструкторского бюро «Сигнал». Это решение поможет избежать аварийных торможений. Также планируется создание специальной системы, которая не позволит дверям электрички закрыться, если в проеме находится человек. Этот проект предложило предприятие «Алмаз».
1: Про выборы.
0: В Саратовской области Институт общественного наблюдения доказал свою эффективность на прошедших выборах. Об этом, как передает регион 64, заявила зампред общественной палаты региона Юлия Михайлова. Она отметила, что именно благодаря выстроенной системе контроля удалось избежать серьезных провокаций и обеспечить бесперебойное проведение всех процедур. Результаты выборов легитимны и сомнению не подлежат, подчеркнула Михайлова.
1: Про жилье.
0: В Саратове еще 9 многоквартирных домов признали аварийными. Они находятся в Ленинском и Кировском районах. Согласно распоряжениям главы города Игоря Молчанова, под снос пойдут здания по адресам Антонова 13, Деловой проезд 3, Зеркальная 4, Моисеева 3, Танкистов 96, Тверская 38А, Вторая прокатная 27, Хвалынская 28. Расселить и демонтировать эти строения должны до конца августа 2029 года.
1: Про молодежь.
0: Саратовская молодежь привела в порядок могилы героев Великой Отечественной войны. 27 сентября на Воскресенском кладбище прошел субботник в рамках проекта «Помоги найти героя». В акции приняли участие молодогвардейцы, студенты из ГЮА, курсанты СВАКУ и активисты и волонтеров Победы. Помимо уборки территории, участники занимаются поиском сведений о захороненных воинах для формирования единого реестра памяти. Курс доллара на сегодня 84 рубля 34 копейки, курс евро 95 рублей 87 копеек.
1: Про погоду.
0: Сейчас в Саратове 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью температура опустится до 12 градусов. Завтра днем будет пасмурно, без осадков, температура 19 градусов. И к этому часу все. Анна Макарова, Авторадио Саратов.
2: Спонсор выпуска новостей ИП Сергеев Антон Игоревич.
3: Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
4: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
3: Финал акции и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
4: Лови удачу в «Мебель-Сити».
3: «Мебель-Сити» на Симбирской, 154.
5: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399-990. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, по результатам акции, сроках, миссии и порядке получения на сайте mebelcity.ru.
1: Авторадио. Номер один в России.

мы с вами продолжаем двигаться вперед, продолжаем двигаться по прямому эфиру Авторадио, естественно, в режиме 24/7. Кто-то грустит из-за того, что приходит понедельник, как по мне, это очередной шанс что-то изменить, к чему-то стремиться. Пожалуйста, неделя большая, прекрасная, и пусть она для вас будет успешной. Ну а музыкой, как и добрым словом, конечно же, как всегда, обеспечит эфир Авторадио. В данном случае у микрофона Иван Прудников, страна, привет.

сердце твое прикрою, можешь лететь и не бояться больше ничего. Сердце твое двулико, сверху оно набито мягкой травой.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
2: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
3: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
2: И вот 10 сентября в прямом эфире...
1: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Леонид Агутин.
5: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.

0: Автомонитор.
1: На студийных 17.15, а на магистралях Саратова в эту минуту пробки в 5 баллов, и сервис Яндекс.Карты сообщает нам, что движение плотное. И на Елшанской скорость потока 9 км в час. От Первой Лагерной до Московского шоссе. Танкистов, а затем Астраханская, притормаживают от Первой Садовой до Кутюкова. Рабочая в заторе от Аткарской до Степана Разина. Рахова задержит от Большой Казачьей до Вавилова. И на Усть-Курдюмской потратите около получаса от Нижней Сорговой до Летней. Оставайтесь на волне Авторадио 102.1 FM. Будьте в курсе самой актуальной дорожной информации.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756. Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
2: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗНК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов. 37-50-50.
3: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Встречайте новые автомобили Теннет Плюс в Элвис. Теннет Плюс. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Элвис. Почувствуйте Теннет Плюс в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Теннет Плюс. Быть элегантным.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис КМ». Не офета.
7: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
10: Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
12: 39, 36, 36.
5: Встречайте новые автомобили Теннет Плюс в Элвис. Теннет Плюс. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Элвис. Почувствуйте Теннет Плюс в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Теннет Плюс. Быть элегантным.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис КМ». Не офета.
13: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста в медицинском децентре. Прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51 22 51.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Магнит предлагает скидки на любимые товары с 23 по 29 сентября. Фарш по-домашнему. Слово мясника. 400 граммов 154 рубля 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Реклама на Авторадио. 39 36 36. Музыка

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Минфин рассматривает возможность обязательного страхования киберрисков для объектов критической инфраструктуры. Об этом РИА Новости рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. Речь идет именно о страховании бизнеса от последствий кибератак. Сейчас отдельные страховые компании уже предлагают такие программы, однако единых требований в этой сфере пока нет. Возможные изменения должны определить, в каких случаях и на каких условиях такое страхование станет обязательным. Египет возглавил список самых доступных зарубежных направлений для пляжного отдыха в начале октября. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров. Минимальная стоимость тура на двоих сейчас составляет около 96 тысяч рублей. Это примерно на 16% дешевле, чем в конце сентября. На втором месте по стоимости находятся Объединенные Арабские Эмираты, где туры начинаются примерно от 96,5 тысяч, а следом идет Турция. Там стоимость составляет 101 тысячу рублей. В Москве начался сезон осенней миграции птиц. Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования. Несмотря на теплый сентябрь, перелет идет в обычные сроки. Город уже покидают ласточки, мухоловки, скворцы и зяблики. Позднее на юг отправятся и водоплавающие птицы. Всего в Москве обитает больше 250 видов пернатых. Около 100 из них остаются зимовать в городе. А остальные вернутся в столичный регион уже весной. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
9: По Кайло Стрит, ОГРН 1167-467-8061, город Москва.
10: KGM представляет.
11: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
12: Ура! Новая машина!
13: А чем он так хорош?
11: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
13: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
11: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
10: KGM Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Ну что там у вас на Невском?
16: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
15: Тоже не тише.
17: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
18: По повести Игоря Ткаченко.
19: Невский разбор открывается портал на другую планету.
20: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
19: И там две луны, жара и монстры бегают.
18: «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
0: Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра».

0: от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на «Авторадио.ру». 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.
0: Реклама.
2: Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Sotex?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
4: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмская шоссе 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
6: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
7: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери танк «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Танк Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
8: Не оферта.
9: «Агат». Покупай выгодно.
10: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: ООО «МКК АЗ-68».
12: Кроссовер будущего «Амода С5» в ВАЗ-Авто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв ВАЗ-Авто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс. Студенческая 205.
13: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Voya Bolivar представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Bolivar. Большая Сеченская, 4.
17: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдинг» до 1 065 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
18: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
19: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
20: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
21: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года.
22: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
23: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 07 02 и на сайте sagas-med.ru.
24: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
25: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Ваш коллега!

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов.

0: А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте apncity.ru/16+.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напиваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
1: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте сбербанк.ру и по телефону 03-21-0+.
8: Авторадио. We'll be right back.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице
0: 17.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России начали подготовку к крупному государственному юбилею. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Началась подготовка к празднованию 1170-летия зарождения российской государственности. Такой указ подписал Владимир Путин. Юбилей отметят в 2032 году, а основные мероприятия пройдут в Великом Новгороде. Правительству поручено в

0: В течение 3 месяцев сформировать организационный комитет, подготовить план празднования и определить источники финансирования. К подготовке мероприятий также рекомендуют присоединиться региональным и местным властям.
1: Про автомобили.
0: В России разработали систему, которая с помощью искусственного интеллекта помогает искать должников прямо в транспортном потоке. Комплекс считывает номер автомобиля и автоматически сверяет его с базами Федеральной службы судебных приставов и госавтоинспекции. Так, система может выявлять владельцев машин, у которых есть долги по алиментам, штрафам или услугам ЖКХ. При этом номер машины позволяет определить прежде всего ее владельца, а находиться за рулем в этот момент может другой человек. На этот нюанс в беседе с Авторадио обратил внимание вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
2: ИШКА генерирует того, кто является владельцем автомобиля, и все репрессивные меры направлены, на самом деле, против владельца, а не против его собственности. Хотя, конечно, одним из элементов по совокупности эффективной борьбы с неплательщиками, бесспорно, такая обработка информации имеет право на жизнь. Но единственное, что, я думаю, выявление таких неплательщиков наиболее гуманно с точки зрения затрат государства было бы именно рандомным методом, когда на дороге останавливается, проверяется по базе данных и выявляются какие-то неплатежи. Если это человек, который действительно должен это деньги, значит, на него накладываются какие-либо санкции.
0: Сейчас новая технология уже работает на Алтае. В следующем году такую систему могут запустить и в других российских регионах.
1: Про вузы.
0: В России планируют в 2 раза увеличить число передовых инженерных школ. Об этом РИА Новости рассказал глава Министерства образования и науки Валерий Фальков. Сейчас в стране работают 50 таких учреждений. По словам министра, они действуют практически во всех ведущих университетах с сильными направлениями в микроэлектронике. При новом отборе хотят усилить роль компаний-партнеров, а также развивать сотрудничество между университетами. Проект рассчитан на подготовку высококвалифицированных инженерных специалистов.
1: Про зарплату.
0: В этом году воспитателям детских садов в России в среднем предлагают чуть больше 50 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на исследование. Годом ранее средняя зарплата составляла 49,5 тысяч. Выше всего доходы воспитателей в Москве. Медианная зарплата в столице достигла 81 тысячи, а верхняя граница предложений почти доходит до 200. В Петербурге работодатели предлагают от 35 до 81 тысячи рублей. При этом заметного дефицита кадров в этой сфере сейчас нет. В среднем на одну вакансию приходится больше 10 резюме. Официальный курс доллара, по данным Центрального банка, сегодня 84 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 95 рублей 87 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1 в России.

Разумеется, узнать еще и про всех не представляется возможным, но если говорить про слушателя авторадио, то как раз-таки вы, наш прекрасный слушатель, этого более чем достаточно для того, чтобы от чистого сердца вновь поприветствовать всех и каждого и надеяться на то, что наша дружба будет продолжаться, как и четвертый десяток лет. Так что эфир авторадио приветствует всех и каждого. Здравствуйте, тысячи городов. По возможности делаем звук погромче. Как настраиваться на нас? FM-вещание, онлайн-вещание, умные колонки. Здесь все в ваших руках. Только вперед, дорогие, все как любим и умеем. У микрофона все так же Иван Прудников, страна. Еще раз привет.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: 18.15 в городе, и за минувший час, по сообщению Яндекс.Карт, загруженность дорог Саратова существенно не изменилась, и в данную минуту фиксируются пробки в 5 баллов, движение плотное. На Усть-Курдюмской скорость потока 4 км в час, от Ивантеевской до Летней, Рахова в заторе, от Кутикова до Вавилова, на Танкистов и далее Астраханской пробку, от Первой Садовой до Кутикова. Рабочая притормаживает от Университетской до Аткарской, и на Большой Садовой, а затем Рабочий и Ямлютина потратите около 10 минут от Московской до Белоглинской. На этом все о пробках. Теплого вам вечера в компании Авторадио 102.1 FM.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
2: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь.

0: Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
2: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Fresh — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
4: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра. 51-22-51.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Voya Боливар представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Боливар. Большая Сеченская, 4.
9: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдинг» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
10: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей. И 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25-50-50. Круглосуточно.
11: Реклама.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Владимир Путин продлил полномочия Кирилла Дмитриева на посту главы Российского фонда прямых инвестиций еще на 5 лет. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на указ президента. Документ вступит в силу 17 января следующего года. Ранее Путин также продлил срок полномочий Александра Бастрыкина на посту председателя Следственного комитета до конца августа следующего года. Бастрыкин возглавляет ведомство с 2011-го. С октября стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования вырастет на 9,2%. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Ассоциацию туроператоров. Индексация также затронет перевозку багажа и грузобагажа. При этом билеты в купе и СВ подорожание не затронет, поскольку там перевозчики устанавливают цены отдельно. С начала 2023-го тарифы на плацкарт повышают уже в 5-й раз. За это время базовая стоимость проезда выросла примерно на 62,5%. Португалия возглавила список стран Евросоюза по доле жителей, которые употребляют алкоголь каждый день. Такие данные приводит Евростат. В Португалии о ежедневном употреблении спиртного сообщили 16% жителей старше 16 лет. В Италии показатель составил почти 8%, а в Бельгии и Дании по 7,5%. В числе наиболее заметных потребителей спиртного на ежедневной основе также Нидерланды и Франция. В среднем по Евросоюзу алкоголь ежедневно употребляют около 5% жителей. При этом среди мужчин такая привычка встречается заметно чаще, чем среди женщин. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
7: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты. Т-банк.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
13: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
14: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
16: ВАУ «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
17: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
19: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
20: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
21: В ленте.
11: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
21: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря.

0: 2026 года на сайте программы «Спасибо-Сбербанк.ру» в разделе «Тревел». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» 760-115-09.
5: Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО

0: 18+.
1: Партнер проекта Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
4: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агатрф Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-52-43-00-44. 6-й Соколовогорский проезд 7Б. Московское шоссе 14А, корпус 8.
5: Агат. Продавай выгодно.
6: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
7: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
8: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
9: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
10: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
11: Билеты в кассах города. 12+.
12: Нужны двери? Звони. 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
13: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
14: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
15: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
16: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, Железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
17: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
18: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
19: 39-36-36. Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
20: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года.
21: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
22: Музыка

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fitauto.ru.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 32-51. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 19 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. В начале о главном. На вокзале Саратова изменится схема прохода к платформам.
3: Про главное.
2: На железнодорожном вокзале Саратова изменится схема подхода к пассажирским платформам. Как сообщает Приволжская железная дорога, в связи с ремонтными работами с 1 октября там полностью закроют проход через подземный пешеходный тоннель. Пройти к поездам, отправляющимся со 2 и 3 платформ, можно будет только по новому крытому пешеходному мосту. Ориентироваться на вокзале помогут обновленные указатели, информационные табло и регулярные объявления по громкой связи. За помощью пассажиры могут обратиться также к дежурным сотрудникам вокзала. Железнодорожники просят пассажиров прибывать на вокзал за 30-40 минут до отправления поезда, чтобы спокойно сориентироваться на месте.
3: Про поручение.
2: В связи с высокой долей ДТП на муниципальных дорогах губернатор Саратовской области поручил проанализировать работу районных администраций по снижению аварийности.

0: аварийности. На совещании с зампредами правительства, министрами, а также главами районов Роман Бусаргин подчеркнул задачу снижать количество аварий, в особенности с летальным исходом. Глава региона также напомнил о разработанном плане профильного министерства.
1: Про нововведение.
0: С 1 октября россиянам станет доступно пополнение банковского счета наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием системы быстрых платежей. Это, как передают РИА Новости, следует из указания Банка России, зарегистрированного Минюстом. Решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно. Сейчас внести наличные на счет можно через банкомат своего банка или его партнеров.
1: Про субботники.
0: Предстоящие выходные в связи со стартом месячника по благоустройству на всей территории Саратовской области пройдут общеобластные субботники. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. В мероприятиях примут участие сотрудники органов исполнительной власти, муниципалитетов, представители общественных организаций, активные жители.
1: Про спорт.
0: Саратовские пляжники завоевали бронзу Кубка России. Матчи за медали состоялись в воскресенье в Анапе. Футбольный клуб «Саратов» занял 3-е место, обыграв московский ЦСКА со счетом 4-3. Курс доллара на сегодня 84 рубля 34 копейки. Курс евро 95 рублей 87 копеек.
1: Про погоду.
0: Сейчас в Саратове 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью температура опустится до 12 градусов. Завтра днем будет пасмурно, без осадков. Температура 19 градусов. И к этому часу все. Авторадио Саратов.
2: Спонсор выпуска новостей ИП Сергеев Антон Игоревич.
3: Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
4: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
3: Финал акции и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
4: Лови удачу в «Мебель Сити».
3: «Мебель Сити» на Симбирской 154.
5: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399-990. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, результатов акции, сроках, миссии и порядке получения на сайте mebelcity.ru.
6: Радиоканал «Авторадио».
7: Без возрастных ограничений.
6: «Авторадио». Номер один в России.

0: Авторадио. Имеющие уши да услышат. Шоу «Мурзилки Лайв» в эфире. Добрый вечер.
1: Ну, здравствуй, страна.
0: Привет. Шоу, между прочим, 25-летней выдержки.
1: Как говорят теперь, нишевый продукт, да?
2: Да, да, да. И не какой-нибудь там old school.
0: У нас сейчас, как говорит молодежь, prime era, между прочим, мы в самом расцвете сил.
1: Да.
0: Громче газонокосилки. Это наше шоу «Мурзилки». Чего вы не подпеваете, не под как-то крикиваете, не подхватываете?
1: Знаешь, сомнительно какое сравнение.
2: Действительно, остановите Брагина уже.
0: Ага, меня не остановишь. Я, можно сказать, как же на этом, ну, на чем я сейчас?
1: Который для улучшения памяти?
0: Да, забыл, как называется просто.
2: Ну, знаешь, благо у нас все записывается и есть что вспомнить. Именно так называется рубрика, которая рассказывает об истории нашего шоу. Кстати, уже в конце этого часа вернейшее средство от склероза.
1: А до этого махнем в Африку. Континент становится у россиян все популярнее, как говорят. И вот об основных направлениях и совсем новых местах мы поговорим в эфире уже минут через 20. Так что готовьте солнцезащитные очки.
0: А еще у нас эксклюзивно для вас много денег, много интересных новостей. И 220 килограмм отличного настроения.
1: Почему 220?
0: Ну, общий вес нашего шоу в килограммах. Я и тебя посчитал. Так что начинаем, да? Добрый вечер еще раз всем. Это шоу «Мурзилки Лайв». Брагин, Гордеева, Захар здесь. Погнали!
3: «Мурзилки Лайв». 25 лет на Авторадио. Спонсор вечернего шоу «ПАО «Сбербанк». Переключаемся с рабочих дел на новые впечатления. Оформите автокредит в Сбере на новый Джиленд J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Джиленд. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: автомобиль, о котором мы не прекращаем говорить, потому что это действительно, ну, по нашим временам это прекрасная роскошь, но доступная благодаря авторадио в том числе. Итак, ежедневно к проекту присоединяются сотни участников, пора и вам стать одним из них.
1: Ну, а сделать это очень просто. Зайдите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, пройдите тест на знание ПДД, и вот после этого 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами. И 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. На финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта, бренда антифриза «Феликс» и «Газпромбанка». А вот лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза – автомобиля «Лада». «Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ».
2: В общем, пока не поздно, спешите в «Формулу Авторадио», участвуйте. Возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на авторадио.ру 18+.
3: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
4: На Авторадио.
1: Ну что, давайте смотреть на новости, которые принесли сегодня информационные ленты. И что приятно, Миха, первая новость касается нас непосредственно.
2: Мужчина,
1: потому что

0: виду. Россиянки перечислили самые сексуальные качества мужчины. А-а-а. И здесь самое главное – внешняя опрятность. Опять про нас.
1: Каждый день душ, одеколон,
2: свежие носки.
1: Тушь или душ. А еще, между прочим, образованность. Вот. И если мы, допустим, с Захаром скажем иной раз в эфире, звонит там, допустим, кто-то, звонит.
2: Ну ладно, вы так не говорите.
1: Мы будем готовы. Потому что ударение в слове «звонит» или «звонит» в будущем изменится и начнет падать на первый слог. Однако назвать точный период, когда это произойдет, пока невозможно, сообщил в интервью РИА Новости сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов.
2: Скорее всего, добрый друг.
1: Да, когда уйдут из жизни те поколения носителей языка, для которых «звонит» — это кошмар и катастрофа, ударение сменится, как оно сменилось во многих других словах. И здесь очень важно уточнить, что в языке все измеряется немножко другими единицами времени. Ну и, собственно, вот в ближайшем...
2: Как там сказал Пахомов, для языка 100 лет это как один миг.
1: Да, абсолютно. Так что будем звонить в самое ближайшее время.
2: Ты мне позвонишь, когда ты...
1: Да, позвонишь мне.
2: Дружба остается одной из ключевых жизненных ценностей для россиян, что очень радует. И что важно, и для молодежи в частности, притом для молодежи даже особенно. И это данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, то есть данные, которым абсолютно можно доверять. Более чем у 80% россиян есть люди, которых они называют друзьями. То есть абсолютное большинство россиян имеют друзей. И это тоже прекрасно. В среднем у человека от 6 до 8 друзей, даже вот так, такие цифры называются. Ну и понятно там, что большинство, более половины, описывают друга как верного, надежного и преданного человека, который всегда поддержит в трудную минуту. Правда, вот я сказала, что для молодежи сейчас точно такие же ценности, что для них действительно дружба одна из ключевых жизненных необходимостей, но люди после 40 вот начинают переживать, что трудно заводить новых друзей, и сохранить старую привязанность тоже непросто. И вот требуются какие-то, возможно, новые рецепты, какие-то лайфхаки для того, чтобы эту самую дружбу сохранить. Хранить или приобрести. Давайте вынесем это на общее обсуждение.
1: Да. Настоящий верный друг, так называется наш лайв-чат. Вот расскажите о своем верном друге. Есть он у вас? Нет у вас его, допустим, когда вы его встретили? Можете сказать, что ваша дружба уже прошла через огонь и воду, может быть, на конкретных примерах?
2: Да.
1: Не верите ли вы в то, что настоящего друга можно встретить уже во взрослом возрасте?
0: А, друзья, пишите плюс 7-915-459-2020. Это СМС, мессенджер Макс. Ну и, конечно, к вашим услугам официальная страничка Авторадио в ВК.
3: Вечернее шоу.

0: Им от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
1: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
2: Кроссовер будущего «Амода C5» в «Асавто» выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в «Асавто Энгельс» на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. «Энгельс», Студенческая 205.
3: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
4: Тау-галерея, первый этаж.
5: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
0: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
6: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
9: 39-36-36.
10: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста. В медицинском децентре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51-22-51.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Сметана из села Удоева. 30% жирности. 300 граммов. 117 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
16: В сентябре скидки на рулонные шторы. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
17: Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
18: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
17: Финал акции и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
18: Лови удачу в Мебель-Сити.
17: Мебель-Сити на Симбирской 154.
14: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399-990. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения на сайте mebelsity.ru.
19: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
20: Музыка

В минувшие выходные весь мир отмечал День путешественника. Ну или Всемирный день туризма, кому как больше нравится. Мы все ведь в той или иной степени путешественники, поскольку каждый хоть раз уезжал бы за пределы своей квартиры. Очень хочется сейчас узнать о материке, который пока не очень изведан основной массой наших людей. Это Африка. Ну и поможет нам в этом Александр Крчан, вице-президент Альянса туристических агентств России.

0: генеральный директор туристической сети «Розовый слон». Александр, добрый вечер.
1: Добрый, я тоже отмечал День туризма сегодня до часу ночи.
0: Да. Это мы вас поздравляем. И очень приятно, что мы с вами связываемся. А скажите, пожалуйста, что предлагает вообще Африка туристу из России? Хочется узнать про какие-то новые, не банальные направления.
1: Ну, тогда главное. Есть две Африки.
0: Так.
1: Та Африка, которая мега доступна для россиян, так называемая Северная Арабская Африка. Вот весь этот пояс. Египет, Тунис, Алжир, Марокко. Да, такие знакомые слова, знакомые страны. Особенно Египет. И есть так называемая Черная Африка, да, вот это Центральная и Южная Африка, которая абсолютно не знакома большему количеству россиян, да, причине, потому что, ну, во-первых, дольше лететь и сложнее изучать. Вот о какой Африке мы будем говорить сегодня?
0: Ну, давайте начнем все-таки с неизведанной нам. Куда дольше лететь, сложнее изучать, а потом попробуем все-таки, если останется время, затронуть и понятную нам.
1: Вот, смотрите, ну, здесь понятно, что ближе к России, естественно, восточный берег вот этой неизведанной Африки, а именно Кения, Танзания и туда южнее уже Южная Африка. Вот это то, что россияне и изучают. Вот из этой неизведанной Африки, Эфиопия, кстати, забыл сказать, выше Кении, да, вот эту Африку россияне, вот знакомство с Черной Африкой начинается с этих стран. Там у 99% россиян. Мало у кого начинается с Бурунди или с Мозамбика, или с Анголы.
0: А что, да, там вот, смотреть? Вот с этих стран. Что смотреть там? Рассказывайте. Что делать?
1: А вот главное это все-таки, наверное, вот та знаменитая африканская пятерка плюс пляжи. Да? Понятно, что в Африке нет Лувра или там Эрмитажа, да, то есть не за этим в Африку едут. В Африку едут за экологическими приключениями, да, вот эко-тропы, эко-маршруты, естественно, сафари, да, и сафари не в смысле, как вот человек с фамилией Остроженский, да, стрелял по животным, нет, а сафари, которые вот настоящие, фото-сафари, да, вот то, что безобидное сафари, да, вот эта большая пятерка знаменитая, да, сфотографировать все это, увидеть это своими глазами. Вот ради чего едут в Африку. Ну и пляжи, давайте честно. Естественно, невозможно там поехать на 2 недели и бегать там по саванне с фотоаппаратами. Естественно, хотя пару-тройку дней нужно провести на шикарных пляжах Индийского океана.
2: Так, а насколько реально для себя собрать такой некий конструктор, чтобы и на водопады, и на пляж, и на сафари? То есть различные форматы отдыха. Это ведь разные страны надо посетить, получается.
1: Ну, водопады, да. А вот, например, большая африканская пятерка и пляжи, это вот, пожалуйста, Кения, Танзания. Вот то, что мы всегда говорим, остров Занзибар, это же нет такой страны, да, Занзибар. Угу. Была когда-то давно, потом, да, объединилась с Танганьикой и появилась такая страна Танзания. Да, вот, пожалуйста, очень популярно приехать в Танзанию, именно конкретно на Занзибар, у нас перелет, авиакомпания Air Tanzania летает сейчас из Дар-эс-Салама, из Занзибара в Москву, и дальше полететь там Аруши, там самая гора высокая в Африке, Килиманджаро, можно, кстати, на гору подняться, да, если вдруг хотите покорить самую высокую вершину Африки, и там же рядом знаменитый парк Серенгети, знаменитый Масаи-парк, вот я все это прошел своими ногами, например, да, и встречался, естественно, Нгоронгоро, да, кратер вулкана, где на граничном участке вы можете увидеть очень много животных. Вот все это очень популярно. И жить надо в этом случае в лоджах. Не в каких-то там дорогих гостиницах, а вот такие тентованные лоджи. Представляете, что это?
3: Ну, не совсем, да, поскольку мы-то по Танзаниям не ходили и не видели. Слушайте, Александр, а вот добраться, вы говорите, да, сложно. Вот до Танзании прямой есть. А через Марокко разве не летают во все остальные страны? В принципе, это достаточно легкий путь, как мне кажется.
1: Нет, Марокко это крайний-крайний запад. Точнее, северо-запад Африки.
3: Ну, оттуда
1: это
3: перекладные?
1: Более удобное отмене, но это далеко. Это все равно, что ехать вам в Питер через Рязань. Это пример, чтобы было понятно. Нет, конечно, удобная точка – это Аддис-Абеба, Эфиопия. Вот Эфиопия – это удобный разлет по всей Африке. Кстати, и по Западной, и по Центральной, и по Восточной, и по Южной Африке. Вот Эфиопия находится очень удобно. Для, если берем Москву как начальную точку, маршрута Москва. Да, а у нас, понятно, большинство людей в Африку летит через Москву. И вот эфиопские линии при

0: мы перелет, у нас ежедневный, и дальше мы уже везем людей по всем странам. Просто есть более популярные страны, да, там та же, например, Намибия, Ботсвана, если мы говорим там Замбия, о водопадах, да, вот я услышал там, вот о водопадах речь идет. Вот. А есть менее популярные, да, там условная Ангола. Вот в Анголу мы не можем никак людей затянуть, вот не хочется им в Анголу. Вот. Ну и традиционная популярность Южная Африка. Просто она находится дальше всех. Ну,
1: Южная Африка — это вообще отдельная статья, да? Как и Египет, да. Собственно, вы сказали. Ну, в принципе, с Египтом все понятно. Хотя, опять-таки, в Египте вот с 1 сентября открылся для россиян новый курорт. Эль-Аламейн называется. Такие египетские Мальдивы. Вы слышали о нем что-нибудь?
0: Ну, не то, что слышал, а да, даже был там, да, это
1: ну,
0: там, где английские войска остановили Роммеля, да, в 42-м году. Как сказал Черчилль, до Эль-Аламейна у нас не было побед, после Эль-Аламейна у нас не было поражений. Историческое место, очень красивое, в музей можно сходить, да, там, Второй мировой войны. А про пляжи... Слушайте, ну, конечно, на Мальдивы, Мальдивы это другое. Зачем? У вас честная радиостанция, не будем людей обманывать при мультике.
1: Так, то есть это все-таки не Мальдивы, да?
0: Да, если вы хотите Мальдивы, это же ехать на Мальдивы, а все остальное это сахарозаметель вместо сахара.
2: Ну что ж, будем иметь это в виду при освоении Африки. Мы поняли, что начать все-таки надо с разговора с Александром Крычановым, вице-президентом Альянса туристических агентств России, генеральным директором туристической сети «Розовый слон». Александр, спасибо, и еще раз с праздником.
0: Спасибо.
1: До свидания.
0: Спасибо, с праздником. Спасибо.

0: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия. АО «Кордиант» и N760-115-09.
1: KGM представляет. Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
2: Ура! Новая машина!
3: А чем он так хорош?
1: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
3: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
1: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
0: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Авторадио.

0: настоящий верный друг. Когда вы встретили своего друга, можете сказать, что ваша дружба прошла сквозь огонь и воду. И верите ли вы в то, что настоящего друга можно встретить в том числе и в зрелом возрасте? Тут просто, ну...
1: Можно, конечно. Эксперт. Рок-н-ролл объединяет в любом возрасте, особенно
0: да,
1: ночью.
0: Да, если рок-н-ролл еще вводится.
1: Да. Анастасия пишет. Моя лучшая подруга вошла в мою жизнь. Смотрите, точная дата. 6 октября 1994 год на уроке литературы. Новая девочка в огромных очках вошла в класс и села ко мне за парту.
2: Так.
1: Итого чуть больше 30 лет дружбы. Было всякое. Но одно остается неизменным. Искренний интерес друг к другу и любовь. Кстати, с ее будущим мужем ее познакомила я. Живем в разных концах земли, но хвала современным технологиям, общаемся часто.
0: Ой, Анастасия, очень за вас рада. Очень хорошее письмо. Всем привет из Богородска. Это Нижегородская область. У меня есть друг по переписке. Познакомились в чате по игре Sims 6 лет назад и до сих пор общаемся. Хоть этой игрой же даже мало интересуемся,
1: ну,
0: через
1: да.
0: что мы только с ним не прошли. И до сих пор крепко дружим и смеемся со всего и вся. Еще я несколько лет дружила с одной девушкой, но недавно мы поссорились на фоне того, что наши интересы стали расходиться основательно. Но я могу смело процитировать ее слова про то, что люди приходят и уходят. Да неважно, это в детстве, юности или зрелости. При этом я благодарна ей и другим ребятам, кто был в моей жизни до того, как расходились наши пути. Но вот человек, видите, без трагедии относится к тому, что люди встречаются и люди расходятся.
1: Ну, ты знаешь, а у меня вот трагедия как раз. Мы долго-долго дружили с ребятами, ну и вот, понимаешь... Только начинаем спорить на политические темы, все. Ну да. И вот иной раз действительно политика вмешивается так в личную жизнь и в дружеские отношения, что лучше вот эти вот красные линии, как говорят, не переходить, друзья.
2: Ну, вполне вероятно, но и действительно история показывает, что вот эти вот споры, они доводят действительно до разрыва всяческих отношений. Ильяс дальше.

0: Казани пишет следующее. Я в 86-м году работал на КамАЗе, ну, в управлении. А, пришли два школьника, Наиль и Эдуард. Они, у нас, соответственно, была локальная сеть, много гигабит и так далее. В общем, они резались в игру-стрелялку, вроде бы даже в Старой Думе. Вот общаемся уже 40 лет. А, Наиль в Питере, Эдуард пока в Челнах, я, соответственно, в Казани. Вот иногда встречаемся, когда они приезжают. Эдуарду было в июне 55, а Наилю сегодня 55. Его, естественно, с днем рождения.
1: С днем рождения.
0: В любом случае, дружба – это надолго и навсегда. А в возрасте таких друзей не нашел.
2: Удивительно, что Doom существует уже так давно.
0: Но это было, да, 86-й
2: год. Я бы поверил,
0: год.
2: Что вы в Тетрис или в карты резались.
0: В 86-м? Да ладно, карты. Пассианс, косынку раскладывали еще.
2: Друзья, продолжим. Что у вас с дружбой? Если такой верный человек, проверенный годами, как говорится, да, пишите плюс 7-915-459-2020.
0: Не забудьте заходить в официальную страничку Авторадио в ВК, так что все средства связи к вам.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
0: Реклама.
4: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
5: Фабрики коммерческого распила «Маршал».
4: Но мне надо быстро и с доставкой.
5: Только фабрики коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
4: Поехали.

0: маршрут построен?
1: Саратов, проспект Строителей, дом 31.
2: Экспертная консультация врача-косметолога в Beauty Lounge. 60 минут 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
4: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
5: Не оферта.
6: «Агат». Покупай выгодно.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
9: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
10: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
11: Voya Боливар представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Боливар. Большая Сеченская, 4.
12: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-006-7328. Выгода по программе «Тайден» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
13: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
14: Айдафан!
13: Потрясающие семейные выходные?
14: Айдафан!
13: Яркие каникулы?
14: Айдафан!
13: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове, 683535.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
16: 39, 36, 36.
17: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
18: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Реклама на Авторадио.
6: 39-36-36. Музыка.

0: Единственный банк, куда можно вкладывать все сбережения, это воспоминания. Этот банк никогда не прогорит. Так говаривал Ремарк, убежденный, что воспоминания – это неисчерпаемое сокровище.
1: Тоже слушал наши эфиры. Да, да, да. Ремарк-то,
0: да,
1: поди.
0: Добро пожаловать в нашу сокровищницу. Мы собираем ее 25 лет. И вот в 2015 году в эту копилочку драгоценных эмоций попало телевизионное шоу «Один в один» на канале «Россия-1» с нашим участием.
1: В 15-м. 11 лет назад уже.
0: Да, началось с того, что нас пригласили просто побывать на одном из выпусков и своим авторитетным мнением внести некую сумятицу в устаканившуюся работу жюри проекта. Сразу отмечу, что в жюри тогда сидели народный артист России Юрий Стоянов, а также обожаемая всеми актриса Людмила Артемьева, певица Хибла Герзмава. И вот когда мы уже согласились забежать на это гиперпопулярное шоу, выяснилось, что гости-то тоже должны перевоплощаться. Да, специальные гости в этом проекте выступают в роли таких третейских судей, выставляя свои оценки участникам уже после вердикта жюри, а кроме того, еще и сами исполняют песню в образе той или иной знаменитости.
1: Кто бы знал.
0: Да, будете Иванушками International.
2: Но слово International, оно же ближе.
0: Да.
2: И то, что 3-3, да.
0: Участников, да. Ну, в общем, мы ввязались в драку, ну, в смысле, в историю.
1: В авантюру, я бы сказал.
0: Ну, сразу скажу, что я играла роль Олега Яковлева, Брагин был Кириллом Андреевым.
1: Да.
0: Вот меня часто спрашивают, кого это, знаешь, вот перевоплощаться в мальчика. Да, я скажу, что я вообще кайфовала от процесса, например, грима. Обычно, как девушка, переживаешь, как, чтобы более красивый получиться, там, чтобы посимпатичнее тебя сделали. А здесь надо быть похожей на мальчика. Требования совсем другие, накладки какие-то делали. Не помню, пробивающуюся щетинку даже рисовали. Надевали,
1: да, парик
0: коротенький такой. Да, такой.
1: Ну, вообще надо отдать.
0: Тебе глаза же поменяли.
1: Ой, слушай, вот это был ужас. Я же никогда не ходил в линзах. Это был вообще первый опыт.
2: И как ты их вставлял?
1: И это, ну, во-первых, мне вставляли. Я помню, я даже не сам вставлял, я не мог этого сделать. То есть
0: это
1: мне вставили.
0: Раз, тем более.
1: Ну, это ужас, потому что, ну, там же надо было еще и текст видеть с экрана. А текст довольно далеко, мало того, что я слепня, еще и вот линзы чужие в глазах. У меня слезы текут, я ничего не вижу практически. Ну, в общем, как-то прям на каком-то автопилоте, плюс
0: слушай,
1: еще волнение.
0: Ну, это мы сразу перескочили на день эфира, а до того было много репетиций с педагогом по вокалу, который указывал на нюансы звукоизвлечения того или иного солиста.
2: Да.
0: С хореографом работали. Пусть... Нет, ну, слушай, результат был. Даже вот я вот пересматриваю, опять-таки, результат хореографически налицо. Ну и песни. Мы не сказали, какая песня нам досталась, нам доверили. Тополиный
2: Брагин пуш.
0: Да, да, да, да.
2: Спалил.
0: Но мы, как всегда, не ищем легких путей. Мы переделали, перелопатили популярнейший хит «Иванушек». В тексте появились слова «От души сплясали, спели вам от сердца». «Где здесь шоу-бизнес, маленькая дверца?» Слушает Стоянов, даже подпевает вместе с нами, в ноты четко попадает. Зал смеялся, Стоянов реально подпевал, вообще был максимально благодушен. Впрочем, давайте послушаем отрывок из этого произведения.
3: Тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух, громче пыла пух, музыкальный слух, в рубе

0: Ну,
1: если честно, вот меня трясло, помню, перед самым выходом, волнение зашкаливало.
0: Кого не трясло?
1: Живую, да, да.
0: Ну, похоже же, Андрей-то хорошо получился.
1: Да.
0: Тополиный пух, да,
1: да. А еще надо понимать, что в зале сидели сами Иванушки, и не важно, что мы с ними в отличных отношениях всегда были, но мало ли как они среагируют на такую тотальную пародию, но все было хорошо. Ведущие Игорь Верник и Юлия Ковальчук вызвали их на сцену. Иванушек.
2: Для сравнения.
1: Не для сравнения, а для того, чтобы мы все вместе вшестером уже спели на бис тот же самый «Тополиный пух». Жюри еще и там подпевало, подтанцовало. В общем, наши победили, как говорится, и специальные участники проекта «Один в один» в тот раз, я считаю, показали себя с лучшей стороны.
0: А как иначе?
1: Есть что вспомнить, история продолжается.
3: Мурзилки лайф! Мурзилки лайф! Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет вместе. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор.

0: и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
1: Подвиг богатырский, победой славен. От дела доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительные преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО «А7 Агент». УПРН 124-770 063-8570. Условия и тарифы на сайте a7defisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
7: Авторадио.
8: Вечернее шоу
9: «Мурзилки Лайф».
8: Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет в эфире. Авторадио. Первое автомобильное радио.
10: Столица, 7 часов.
8: Новости.
11: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Ярославской области расследуют пожар на производстве пиротехники. Подробнее далее.
12: Про главное.
11: В Ярославской области возбудили уголовное дело после пожара на производстве пиротехники. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Возгорание произошло сегодня в поселке Кубринское Переславль-Залесского округа. По данным МЧС, погибли 5 человек, а еще один пострадал. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и точное число пострадавших. Назначен комплекс экспертиз. Дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности, которое по неосторожности привело к гибели людей. На данный момент пожар локализован, но работы на месте продолжаются. Спасатели ликвидируют отдельные очаги возгорания.
12: Про мошенников.
11: К другим новостям. Преступники стали чаще рассылать россиянам сообщения о необходимости срочно переоформить или отменить цифровую доверенность. Об этом предупреждает Банк России. Злоумышленники представляются сотрудниками социального фонда, налоговой службы или Центробанка. Они обращаются к человеку по имени-отчеству и оставляют номер, по которому якобы нужно связаться с ведомством. Если человек перезванивает, то у него пытаются получить коды из СМС или убеждают перевести деньги на безопасный счет. Эти коды мошенники затем могут использовать для смены номера телефона в мобильном банке или на госуслугах. В ЦБ советуют не отвечать на подозрительные сообщения и всегда проверять информацию только по официальным номерам ведомств.
12: Про автомобили.
11: При покупке машины с пробегом внимание стоит обращать не только на состояние транспорта, но и на договор купли-продажи. По словам юристов, насторожить могут пункты, в которых заранее указано, что покупатель уже проверил автомобиль по базам, знает о возможных ДТП, скорректированном пробеге или ограничениях на регистрационные действия. Такие формулировки в дальнейшем могут осложнить попытку расторгнуть договор из-за обнаруженных недостатков. Однако еще до подписания документов важно тщательно проверить и сам автомобиль, о том, на что именно обратить внимание, Авторадио рассказал эксперт Дмитрий Попов.
9: Надо промерить лазером геометрию, чтобы не было никаких вываливаний, связанных с ДТП. Толщиномером проверить, что где восстанавливалось, насколько хорошо прокрашено. А если говорить по состоянию двигателя, то я бы выкрутил свечки, залез бы эндоскопом, посмотрел бы состояние цилиндров. Если с рук покупаем, обращаем внимание на то, посажены, не посажены новые резиночки на педали, потому что резиночки – это индикатор того, сколько реально проехал автомобиль. Если резиночки новые, значит, продавец хочет скрыть от нас истинный пробег автомобиля, потому что одометр может быть скручен. Если есть компьютерная диагностическая программка, то при помощи ноутбука залезаем в кэш двигателя и смотрим не километры, а моточасы, и сопоставляем их с километрами и проверяем, скручен спидометр или нет.
11: Помимо проверок технических характеристик, эксперт всегда советует проверять документы на автомобиле и обязательно обращать внимание на наличие второго собственника. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 84 рубля 41 копейка. Курс европейской валюты по данным регулятора 96 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
8: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу «Мурзилки». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет вместе на Авторадио.
13: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, ты для друга не пожалей 9000 рублей! Это я сейчас перефразировал.
14: Парни, к нам в игру с собой тяни.
13: Да, 9000 рублей. Нас сейчас в банке игры много денег. Друзья, добро пожаловать.
14: Да, добро пожаловать. У нас есть замечательный наш партнер, тоже наши большие друзья, банк Озонбанк. И вот они с удовольствием умножат на 2 эти 9000 рублей. То есть играем на 18 тысяч, по сути.
15: Да, обзванивайте всех своих друзей, призывайте срочно отложить все дела, слушать Авторадио. Главное, чтобы у них звучал гимн Авторадио в мобильном телефоне. И они слушали и смогли это подтвердить путем названия песни, которая прямо сейчас начнет звучать в нашем эфире.
8: Вечернее шоу «Мурзилки».

0: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: А кто ты? Этот вопрос мы задаем вот именно в это время, в эпизоде игры «Много денег», поскольку хотим знать имя нашего счастливчика и, конечно же, его мечту, поскольку у нас, напомню, 13-й счастливый сезон, любимая суперигры «Много денег». С нами генеральный партнер «Озонбанк», и вместе мы играем на деньги и исполняем ваши мечты.
2: Смотрите, если конкретно, то в призовом фонде «Счастливого сезона» 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний. Есть еще одна мечта от «Озонбанка», мы ее разыграем уже в дополнительном 6-м суперфинале. Ну, то есть планов громадью, они все прекрасные, все для вас.
3: А, друзья, на сайт Авторадио – то самое место, где отслеживаются все движения денег в нашем банке. Это то место, где вы можете, во-первых, зарегистрироваться и установить гимн Авторадио в мобильный телефон, ну и, конечно, рассказать про свою мечту.
1: Итак, кто ты? Узнаем прямо сейчас. Останавливаем роди-рулетку и... Его зовут Евгений, номер его заканчивается на 9460, он проживает в Нижегородской области и хочет немного, 10 миллионов рублей. По нынешним временам это немного, считает Евгений. Буду премного благодарен за исполнение моей мечты. На что хочет потратить Евгений деньги, давайте узнаем. Ну, естественно, ждем гимн Авторадио с нетерпением. Напомню, градусы «Кто ты?». Песня на...
2: Мне очень нравится, что нас, по сути, даже не удивляет, и у нас даже нет сомнений, что если эта такая мечта выпадет, например, в суперфинале, что Авторадио с этим справится. Нам просто интересно, а для чего деньги, да?
1: Да.
3: Евгений, это игра «Много денег», Авторадио, здравствуйте, Евгений.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер.
3: Евгений, ну, вы установили гимн Авторадио, вы огромнейший молодец, вы нас слушаете постоянно и рассказали нам про свою мечту. Давайте сейчас поговорим о ней.
4: Давайте поговорим.
3: Давайте поговорим. Вы помните, что вы написали? Я вам напомню, 10 миллионов рублей, вот просто так вот хочется, да? Евгений.
4: Слушаю. Просто немножко связь пропадает.
3: Связь пропадает, но буду надеяться, что она сейчас не пропадет и не обалдеет от того желания, которое вы высказали. Зачем вам 10 миллионов рублей?
1: На кой?
4: Ну, немножко на даче построечки построить.
3: Ну, я так понимаю, что можно всю дачу перестроить за 10 миллионов.
1: Видишь, у Евгения какой-то план помимо дачи.
3: В любом случае, если действительно радиорулетка выберет в суперфинале ваш номер, то 10 миллионов рублей, конечно, порадует вашу дачу. Но пока мы играем на деньги, а в банке игры 9 тысяч рублей...
2: Ну а генеральный партнер игры «Озонбанк» удвоит этот выигрыш. Вы просто открываете карту «Озонбанк» и получаете выигрыш в двойном размере.
3: Ну и от вас самое малое требуется. Расскажите, пожалуйста, какая песня только что звучала в нашем эфире, и вы срываете банк?
4: «Градусы».
3: «Градусы», молодец!
1: Верно!
3: Молодец, главное, как спокойно, характер нордический, как у Штирлица.
2: Да.
3: Евгений, мы вас поздравляем, 18 тысяч рублей вы получите, конечно, если откроете карту «Озонбанка», то прям туда эти деньги и прилетят, потому что таковы правила нашей игры. Спасибо вам огромное, до свидания,
1: Евгений,
3: все мы про вас узнали.
1: До встречи в суперфинале.
4: Долго ждал.
3: До встречи в суперфинале. Действительно, банк игры возвращается в первоначальное положение, 5 тысяч рублей.
1: Призовой фонд «Счастливого сезона» игры «Много денег» на Авторадио. 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
3: Ну что, запускаем?
1: Да, игра продолжается.
0: «Много денег». «Счастливый сезон». Мечты сбываются на Авторадио. Спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условия программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products.

0: Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Переключаемся с рабочих дел на новые впечатления. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Реклама. Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айна-парк!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айна-парк!
2: Яркие каникулы?
3: Айна-парк!
2: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 6 8 3 5 3 5.
4: Ищите, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
5: Закажи натяжной потолок по суперакции

0: и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в «Асавто Энгельс» на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. «Энгельс», Студенческая 205.
1: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
2: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
3: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Магазин «Аризона» представляет легендарные куртки «Аляска» из летного нейлона. Теплые, долговечные, проверенные. Новые модели. Отличные цены. Тау-галерея, третий этаж, магазин «Аризона».
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
5: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
6: Это новый вызов.
7: По субботам в 17.00. Категория 16+.
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
9: 39, 36, 36.
10: Реклама на Авторадио.
11: 39, 36, 36.
12: Музыка.

0: Ну, похоже, да, что скоро все будем шагать и не грустить. Будем беречь машины, друзья. Об этом и речь.
1: На Авторадио.
0: Как купил машину, береги ее. Стоит миллионы, тачка, ё-моё. Перефразировал стихию, да, по тему, которую хотелось бы поднять в нашем шоу, поскольку, как мы недавно говорили с автоэкспертом Антоном Шапариным, автомобили, благодаря утильсбору с каждым днем, все больше становятся роскошью, а не средством передвижения. Средняя цена в России преодолела отметку в 3,9 миллиона рублей. Неудивительно, что и средний срок владения автомобилями растет. Сейчас вот по статистике российские автовладельцы меняют машины раз в 7,5 лет.
2: Это если, да.
0: И даже если по нашему коллективу посмотреть, да, у тебя 10, да?
2: 11.
0: 11, да?
3: 15 уже.
0: У тебя тоже 15. У тебя 15.
3: Тоже.
0: Ну, у меня пока 5. Ну, собственно, вот средний получается 7,5, там плюс-минус, да. Даже
2: ну,
0: по нашему
2: кредиту. Ты, конечно, выбиваешься.
0: Немножко выбился, да.
2: Да.
0: Конечно, можно, я не знаю, поставить машину в гараж и только пылинки сдувать, как в советские времена, раз в год на дачу и обратно, да? Но смысл тогда иметь машину. Вот давайте поговорим о том, как правильно эксплуатировать автомобиль, чтобы этот автомобиль прослужил вам максимально долго. Идем за советом к автоэксперту Игорю Маржаретто. Игорь, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Добрый. Ну вот, если не секрет, сколько лет вашей машине?
4: 7.
0: 7. То есть тоже достаточно, да, свежая по нынешним временам.
2: У меня, кстати, 12.
4: Ну да, молодочка.
0: Понятно. А почему именно этот автомобиль? Кстати, какой? Если опять-таки не секрет.
4: Это российский автомобиль, российской сборки, называется Рено Аркана. Собран на московском автозаводе.
0: Интересный вариант выбора. А почему?
4: Ну, так, в это время был автомобиль замечательный, мне показалось, что это стоит того, и я не ошибся. Угу, еще раз говорю, собранный в Москве на московском автозаводе.
0: Супер.
2: Так, ну ладно, вот. Давайте. Давайте начнем вот с кузова. Сейчас подкрылки, защиту карты расставят уже на заводе, да, и кузова стали уже другие, они оцинкованные. Производитель дает гарантию 10, 12, даже 15 лет на защиту от сквозной коррозии. То есть большинство когда-то штатных процедур по постпродажной подготовке сейчас просто не требуется. Или все-таки лучше обтянуть пленочкой от сколов? Вы как считаете?
4: Знаете, как все время пульт от телевизора в пакетик такой полиэтиленовый помещали, да, чтобы он не поцарапался. Ну, на самом деле автомобиль же, он бегает по улицам, там камушки встречаются, там и еще много чего встречается, поэтому его нельзя в пленочку обтянуть, это не поможет. Но, в принципе, вот дополнительная обработка. Я вот вспомнил недавно слово из моей автомобильной юности «пуш-сало». Вы такое слово помните?
0: «Пуш-сало»?
3: Это... Я не помню.
0: Нет, я тоже не знаю.
4: «Пуш-сало» — это некое как бы артиллерийское сало для смазывания стволов орудий, видимо. Ну, я так предполагаю. Угу. И автомобилисты там много лет назад советские использовали для промазывания закрытых каких-то поверхностей, для днища. Вот «пуш-сало» каждый год вперед машину, значит, на яму и смазывает. Ну, я не знаю, насколько пуш-сало еще существует в природе, но относиться к автомобилю, безусловно, надо более бережно, чем мы делали это раньше, когда меняли машину раз в 3-4 года. Может быть, дополнительные какой-то обработки не помешают. Может быть. Хотя, еще раз говорю, пленка там какая-то, это все ерунда. Ну, наверное, лишний раз не надо ездить в магазин за хлебом. Тем более, бензин нынче дорог.
3: Да, перейдем к следующему пункту. Противоугонная система, которая сейчас, как нам кажется, не очень актуальна. Ну, я беру в расчет, вернее, сравнение с 90-е годы. Но риск остаться без авто по вине злоумышленников все же существует. Что вы скажете про наличие или, соответственно, отсутствие противоугонной системы?
4: Ну, собственно, в базе в машине сейчас стоит иммобилайзер, в любой, даже самой дешевой, стоит какая-то противоугонная система в базе. Но если автомобиль дорогой, вы волнуетесь, можно поставить какую-то более серьезную систему защитную, спутниковую, там, тем более, если очень дорогой автомобиль покупаете, страховая компания говорит, мы застрахуем, но если вы поставите что-то очень серьезное. Mm-hmm. Ну, наверное, это стоит сделать, но только при этом надо понимать, что делать это должны на специализированном сервисе, который имеет соответствующую лицензию, иначе вы можете лишиться гарантии.
0: Так, принято. Вот каждый раз на мойке, Игорь, мне предлагают всяческие, не знаю, полироли, воск, какие-то различные защитные составы. Я не знаю, как это с вашим пуш-салом, наверное, это не очень одно и то же, да? Ну вот они типа...
4: Пуш-сало на снизу.
0: Да, помогающие продлить жизнь лакокрасочному покрытию, понятно. Это просто уловка или действительно полезная вещь?
4: Ну, есть полезные вещи, реально, совершенно точно. Можно самому это сделать, не тратить деньги на сервисы. Знаете, выходной день, такое развлечение, вспомним молодой.
1: Ну, это что, помыл машину и вот этим полиролем, да, покрыл,
4: да,
1: для того, чтобы...
4: Да, да, что, хуже не будет, она так блестит, она так красиво блестит, переливается на солнце, если она еще
1: есть. Да, блеск бы бог с ним. Вот. Мы говорим про все-таки про лакокрасочное покрытие.
4: Ну, насколько это защита? В какой-то степени спасает, там такой воск, сверху слой воска, он никогда не помешает.
2: Угу. Так. Ну и по поводу обслуживания, диагностики, ремонта. На чем можно экономить, а на чем не стоит никогда экономить?
4: Слушайте, ну, то, что надо проходить обслуживание, техобслуживание, это однозначно, как положено по регламенту. Поскольку это вот правильно, потому что это современный механизм, он требует регулярного обслуживания, замены масла, технологических жидкостей, там, проверки. Это надо делать однозначно.
1: Ну, по нынешним временам, как часто, Игорь?
4: А как было написано в регламенте? Ну, допустим, написано в регламенте...
1: У меня 15 тысяч. Ха-ха. Ха-ха.
4: Ну, знаете, если вы сомневаетесь, можете делать чаще. Сейчас рекомендуют, поскольку бензин, в общем, качество бензина не самое лучшее, говорят, можно делать чаще. Но сейчас этим пользуется сервисмен. Мне знакомая сегодня звонила, говорит, ей позвонили из сервиса, говорят, а вот давайте, вот 3 тысячи ваша машина пробежала, мы сделаем дополнительное обслуживание. И она говорит, а это нужно? Ну, конечно, нужно, сказали на сервисе, 28 тысяч, и машина будет вообще как девочка.
2: Ага.
4: Но это уже
2: конечно,
4: разводка.
2: Конечно, нужно.
4: Это уже совершеннейшая разводка.
1: Понятно. Ну, а так, то, что прописано в регламенте, ну, все-таки, ну, раз в 10, наверное,
4: 7,5. Абсолютно точно. Прописано в регламенте, давайте соблюдать.
1: Понятно. Ну, и, в принципе, и все. Или что-то еще мы упустили? Для того,
4: да
1: чтобы
4: нет,
1: автомобиль
4: наверное,
1: долго
4: это
1: служил.
4: Все. И, в общем, надо к машине относиться как к члену семьи, в некотором смысле этого слова. Тем более, что мы понимаем, что служить ей долго.
1: Да.
4: Мы берем ее не на 3 года, а
1: теперь
4: лет на 7,
1: да,
4: как минимум.
1: Теперь да, уже да.
3: Это да.
1: Спасибо за совет. Автоэксперт Игорь Маржаретта был у нас на связи. До новых встреч.
3: Счастливо. До свидания.
2: Счастливо.
4: Всем хорошей дороги, берегите себя.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
12: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
13: 18+. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
14: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
15: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
16: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны.
17: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
18: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
19: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
20: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа» в ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
21: В ленте.
22: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru 16+.
23: Авторадио.

0: Настоящий верный друг. Вот что значит. А что это значит? Когда вы встретили своего друга, можете сказать, что ваша дружба прошла сквозь огонь, воду и медные трубы? Верите ли в то, что настоящего друга можно встретить в зрелом возрасте? Потому что у кого-то есть сомнения. Давайте почитаем, что у нас в лайв-чате происходит.
1: Нам присылали привет из Сургута. Это Маришка. Подруга по переписке встретила 13 лет назад. Представляете, общаемся до сих пор. Какие только испытания мы не проходили, сколько бы ни спорили, все равно общаемся. То есть вот друзья по переписке до сих пор существуют.
0: А вот тут уже очная, конечно же, история. С моей подругой Людмилой дружим 50 лет, точнее, 52 года. Познакомились в детском саду, затем была школа, в которой мы были, не разлей вода. Прошли огонь и воду. Я думала, что дружба – это с детства. Но на моем пути повстречалась новая подруга Галюся. И наша дружба крепнет с каждым днем. Она на 10 лет меня моложе, но нас это не смущает. А наоборот, я делюсь с ней жизненным опытом, она своим задором.
1: Вот почему-то Гали, они тут такие вот, они какие-то Галюся, понимаешь?
0: Галюся.
1: Галка!
0: Да, а с Людмилой-то все хорошо, у вас, Ирина, я не понимаю.
1: Да, я думаю, да.
0: Просто же это вот там Галя заменила Людмилу.
1: Не, ну Людмила заменитель невозможен в этом плане.
2: Так. А Владимир продолжает, пишет, мне 56, друг младше на год и посчитали недавно, уже 40 лет вместе. Можем не общаться неделями, но прошли через многое, а дружба никуда не делась, хотя жизнь развела. Встречаемся нечасто, и есть еще одно, наверное, нечастое явление. Настоящая дружба между мужчиной и женщиной длиной тоже почти 40 лет. У меня семья, у нее семья. Моя жена и она подруги. Ее муж мой лучший друг. Дочери с рождения знают, что есть дядька. Мои сыновья есть дядя и тетя. Мы с подругой прошли через много, но до сих пор дружим. И в голове никогда не возникало неправильных мыслей.
1: Ну, причем у меня у родителей тоже такие друзья. Кажется, да, что уже родственники, реально.
0: У нас такая же
1: Я в детстве история. Думал, что это наши родственники. Это просто друзья.
0: У нас это из поколения в поколение передается, да, такая семья.
1: Ну что, пока остановимся. Ну, еще классно Сергей написал. 33 года дружит он с Саньком. С 90-х что только не было. То я ему жизнь спасу, то он меня выручит. Из последнего еду домой я на бракоразводный процесс. И видно, так меня возненавидели, что за 50 километров от дома на скорости 130 на пустой дороге передо мной не весь откуда грузовичок в 2 часа ночи. У моей машины взрывается переднее колесо, машину удержал, запаску проверял перед выездом, а она оказалась пустая. Так вот, Санька нашел трезвого водителя, нашел абсолютно новую запаску, что трудно, и привез, и сопроводили, так, на всякий случай. Ну да, действительно, друзья познаются в беде. Друзья, продолжим.
0: Продолжим, да. Еще через час мы пообщаемся на тему верных друзей. Когда они появляются, когда вы встретили своего друга, легко или непросто встретите в зрелом возрасте настоящего друга, рассказывайте свои истории.
2: Плюс 7-915-459-2020, смс, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
4: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
6: О, Elvis.com, мне фета.
7: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
8: Айна-парк!
7: Потрясающие семейные выходные?
8: Айна-парк!
7: Яркие каникулы?
8: Айна-парк!
7: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
10: Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
12: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
13: Кроссовер будущего Амода C5 в Асавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Асавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс. Студенческая 205.
14: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
15: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
16: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Реклама на авто.

0: Зилки Лайф. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет вместе.
1: На парад породи стрось. Раз, два. Все внимание на Авторадио. Дело в том, что в преддверии большого празднования нашего юбилея мы решили презентовать вам бриллианты, изумруды, самые драгоценные породы из нашего архива. Все лучшее, что мы исполнили за эту четверть века.
2: Как-то нескромно вроде.
3: А знаешь, скромность — это путь к забвению, как говорит Басков.
1: И правильно, кстати, говорит. Мы же тоже немного как бы играем в шоу-бизнес. Ну, не до такой степени, конечно, как Коля с Филиппом, но тоже моем, как говорится. И вот сейчас будут блестки, перья, золотые пиджаки. Ну, а поводом для очередной нашей пародии стала новость, как однажды во время знаменитой «Черной пятницы» звезды российского шоу-бизнеса решили устроить аукцион. Так, например, россияне получили возможность купить черные ботфорты Ольги Серябкиной за 40 тысяч рублей, корсет за 15 тысяч и платье за 10 тысяч рублей соответственно.
2: Басков, помнится, выставляя роскошный лимузин, Кадиллак, да?
3: Кадиллак Сивиль, да.
2: Сивиль.
1: Да, нет, Сивиль. Кадиллак, а так называется.
2: Да мне ни то, ни другое.
1: Да, и Сибирь, кстати, не был на сцене.
2: 2002 года выпуска был создан по индивидуальному заказу для «Золотого голоса России» и выставлен на торги аукционного дома «Литфон».
3: Я надеюсь, с золотой пепельницей?
1: Да, да, с золотой пепельницей, с золотым рулем. Кстати, очень дорого ушел. Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров решил продать свои поношенные вещи стоимостью более 15 миллионов рублей. Всего в профиле артиста представлено было 1147 товаров. Среди них на продажу выставлены кардиганы, кофты, пиджаки, рубашки, пальто. Также певец продал повседневные классические костюмы, куртки, брюки, обувь. В чем остался, непонятно, если все раздал, да? Вот, к примеру, за 80 пар кроссовок знаменитость получил 1,8 миллиона рублей. Зачем?
3: Почем?

0: Почем за пару?
1: Ну, я не стал делить, но просто...
2: Считаем, 1 800 000 раздели на 80.
1: Зачем 80 пар кроссовок человеку? Помимо этого, на самых дорогих позициях звезда заработала 12,9 миллиона рублей, то есть почти 13. Общая стоимость продаваемых песок футболок составляла более 800 тысяч рублей. Представляете, футболки 800 тысяч рублей.
2: Ну, ты его футболки видел?
1: Ну.
2: Ну, бренд, ну. Брендом погоняет, там же все.
1: Ну, естественно, модные. Захар, кстати, не присматривался к пиджаку от Киркорова?
0: Ты издеваешься, у нас размеры разные.
1: Чего, груди?
0: Ноги!
1: Ну, в общем, друзья, наше трио приобрело большую часть этих вещей, чтобы в результате записать одну драгоценную пародию. Надевайте солнцезащитные очки, а то ослепнете от блеска. Это здорово. Мурзилки, пародия 2023 года.
3: Вечернее шоу
4: «Мурзилки лайв».
3: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагина, Гордеева и Захар. Лучшие

0: первом аукционе звезд нашей эстрады.
1: Очень быстро прошел аукцион, динамично, да. Все как мы любим.
2: Мурзилки Лайф. Мурзилки Лайф. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет вместе. Реклама. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Подвиг богатырский, победой славен. А дело доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
8: ОКЛ Стрит, ОГРН 1176747678. 0761 город Москва.
9: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Ярославской области продолжаются поиски работников после пожара. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Ярославской области уточнили данные о последствиях пожара на предприятии по производству пиротехники. По информации МЧС, погибли 10 человек, еще один пострадал. Пожар произошел в Кубринске Переславль-Залесского округа. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать сотрудников предприятия. Огонь удалось локализовать, и отдельные очаги еще тушат. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
3: Про выборы.
2: Владимир Путин обсудил итоги прошедших выборов с председателем Центра избиркома Эллой Памфиловой. Встреча прошла в Кремле. Президент поблагодарил сотрудников избирательных комиссий за работу и заявил, что голосование было организовано на высоком уровне. Памфилова, в свою очередь, рассказала о мерах, которые принимались для обеспечения безопасности во время голосования. Напомню, выборы в Госдуму проходили с 18 по 20 сентября. Итоговая явка составила 59,8%. Первое заседание нового созыва ожидается 30 сентября.
3: Про нововведение.
2: С октября в России начнут действовать сразу несколько изменений, которые затронут коммунальные платежи, кредиты и поездки. Тарифы на услуги ЖКХ проиндексируют. При этом размер повышения будет отличаться в зависимости от региона. Изменятся и условия семейной ипотеки. Ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей и места проживания семьи. Новое ограничение появится и для микрозаймов. МФО не смогут выдавать третий заем стоимостью выше 200% годовых, если два предыдущих еще не погашены.
3: Про хоккей.
2: Никита Кучеров вошел в тройку лучших действующих игроков НХЛ по версии лиги. Российский нападающий Tampa Bay занял третье место в предсезонном рейтинге. Выше расположились только Коннор МакДэвид из Эдмонтона и Натан МакКиннон из Колорадо. Всего в список вошли 50 хоккеистов. Среди россиян также отметили Андрея Василевского, Кирилла Капризова, Игоря Шестеркина, Илью Сорокина и Артемия Панарина. О том, насколько справедливо распределились места и мог ли Кучеров подняться еще выше, Авторадио рассказал спортивный обозреватель Егор Белов.

0: Безусловно, Никита Кучеров по праву считается одним из лучших игроков Национальной хоккейной лиги прямо сейчас. Почему Кучеров не на первом месте? Это потому, что в лиге играют Коннор МакДэвид и Натан МакКиннон. МакДэвид — это вообще хоккейный волшебник. Что же касается МакКиннона, тут спорный момент. Кучеров мог бы и второе место в рейтинге занять, и никто такому бы не удивился. Но вот представители НХЛ решили, что Кучеров на третьем месте. Это тоже очень почетно. Что же касается других россиян, которые могли бы попасть в топ-10, но не попали. Андрей Василевский и Капризов заняли места с 10 по 15. Могли бы, наверное, и повыше в рейтинге взлететь. Но Василевский, кстати говоря, занял самое высокое место среди всех вратарей рейтинга, да и 14 место Капризова. Это тоже очень-очень хороший результат.
1: В прошлом регулярном чемпионате Кучеров набрал 130 очков и занял второе место в гонке бомбардиров, уступив только МакДэвиду. Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 30 сентября. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение. Только вперед! Вечернее

0: 25 лет в эфире.
1: И вновь привет, друзья!
2: Добрый вечер!
1: Привет! Мы продолжаем нашу дружескую вечеринку. Сегодня о друзьях идет речь. Я еще начал вспоминать. Действительно, как много песен посвящено друзьям. Вот у нас, да, есть репертуар. Ну, мы помним.
3: Да и не только в нашем репертуаре.
1: Не только в нашем репертуаре, конечно, там и «Если с другом вышел в путь», да.
3: «Если друг дорогу. Оказался вдруг».
1: «Друг Высоцкий», да. А Добрынин. «Ах, друзья мои, друзья».
2: Ну, после любви тема дружбы, я думаю, на втором месте однозначно. Вообще, да, как да, тема да. песен, и это понятно, потому что люди поют о самом дорогом, о самом то, что ближе всего к сердцу.
1: И пишите о самом дорогом. Мы сегодня подняли тему дружбы, насколько она у вас крепкая. Какие
2: да,
1: у вас друзья?
2: Когда вы встретите своего друга? И вот еще проверяем такой момент, на вас проверяем, да? Можно ли встретить настоящего друга в зрелом возрасте? Ну, как там говорят, там за 40 плюс, там когда?
1: Да,
2: ну,
1: то есть, да, да.
2: Встречать или уже в этот момент умение находить друзей, оно уже вроде как исчезает. Напишите нам.
3: Друзья, плюс 7-915-459-2020, смс, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.
1: Вот у нас есть друг Александр Козлов, между прочим, который может научить, как экономить. Такой только друг подскажет, между прочим. Так что, если вы хотите иметь в друзьях такого замечательного профессионала и специалиста, пожалуйста, через 15 минут делайте приемник погромче.
2: Экономить на ЖКХ мы хотели
3: да?
2: сказать.
3: Даже, да. я бы сказал, на перепланировке. Как не выселиться из квартиры за неверную перепланировку. Узнаем все через 15 минут.
4: Спонсор вечернего шоу ООО «НТФФ Палисан».
0: Реклама спонсора.
5: Пошкаля!

0: Вот, кстати, Леонид Агутин, яркий пример. Действительно, тоже друга на долгие, на долгие времена. Действительно, вот с Владимиром Пресняковым сколько они уже, да, дружат?
1: Ой, вообще огромное количество.
0: Да. Проверенная дружба. Давайте продолжим.
2: 25 лет на Авторадио.
0: Ну, вот тут интересно. В наше время, ну, к сожалению, очень много людей друзей не имеют. Ну, то есть, много друзей, казалось бы, в соцсетях, да, но реальных друзей, с которыми встречаются, разговаривают, ходят в баню, я не знаю, вот, такое, к сожалению, уже иногда отмирает. Особенно вот у современного поколения, там, Альфа, Зум, там, и так
3: далее. Я могу сказать, что это все немножечко не так. Это наши тоже стереотипы какие-то срабатывают. Точно так же у них проводили опросы, и ребята точно так же хотят дружить по-настоящему,
0: хотят.
3: И по соцсетям. Да, не всегда получается, но искреннее желание они, да, испытывают и стремятся к этому.
0: Но одиночество все равно остается проблемой. И вот интересное объявление появилось. Жителям Москвы, взрослым жителям Москвы предложили нанять няню для мужчин.
1: Так.
0: Значит.
3: Минуточку, это не про дружбу.
0: Нет, это про дружбу.
3: Ой-ой-ой, не знаю.
0: Жителям столицы предложили для взрослых мужчин нанять человека, рядом с которым можно на время без стыда и осуждения окунуться в детство. Автор объявления подчеркнул, что интим в услугу не входит.
1: То есть
0: вместо этого,
1: поговорить.
0: Вместо этого за деньги клиентов могут побаюкать, выслушать, обнять, погладить по голове. Здесь укроют пледом, заварят чай и скажут: «Ты хороший, ты справился, а теперь просто отдохни». Как иногда этого не хватает, правда?
3: Ну, не знаю, мне это очень сомнительная история.
0: Почему, если это какая-нибудь Арина Родионовна такая?
3: Ну, не бреды человек, который нанят. То есть вот ты прям, ты же равно не рассчитываешь ни на какую искренность.
0: Ну, друг на час есть в той же Японии,
3: ну,
0: сейчас
3: и
0: это
3: что?
0: Распространено.
3: И что?
1: В Японии, мы не в Японии.
0: Приезжает человек,
3: ты
0: с тобой
3: пробовал?
0: Поговорит.
3: Ты пробовал?
0: Я лично не понял, у меня
3: ты
0: с этим нет проблем.
3: Это? Я не верю.
0: Я верю. Я верю в это, почему нет? Друзья, если вы хотите таким образом, ну почему? Вдруг это потом женщина станет вашим близким человеком или настоящим другом.
1: Может действительно, быть. Час посидела, укрыла
3: нет,
1: и
3: может
1: стала...
3: быть, нет, может быть, может быть.
1: Ну,
3: иногда друзья тоже завязываются дружбу, в электричке вместе ехали.
0: Да, и по переписке, как мы тоже слушали. Так что давайте продолжать эту тему. Всем друзей на долгие годы.

Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.

0: долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
2: Акции действуют до конца года.
3: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
4: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
7: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
8: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
9: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
10: Айдапарк!
9: Потрясающие семейные выходные?
10: Айдапарк!
9: Яркие каникулы?
10: Айдапарк!
9: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове

0: 0800. Категория 16+.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39, 36, 36.
3: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: незаконную перепланировку. И вот появилась еще одна новость, что такое вот самовольство в этом году может обернуться не только штрафом, но и требованием вернуть помещение в первоначальное состояние, а даже в крайнем случае собственник рискует лишиться жилья. Так что «Мой дом, моя крепость» работает не во всех случаях. И вот что это за случаи? На наши вопросы готов ответить Александр Козлов, координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя», депутат Мосгордумы. Александр, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Добрый.
3: Здравствуйте.
0: Но давайте все-таки более конкретно говорить о тех самых крайних случаях. Когда представители власти могут обязать вернуть квартиру в первоначальное состояние и почему?
1: На самом деле эта норма давно существует в жилищном кодексе. Это статья 29 жилищного кодекса, как раз, которая определяет последствия незаконной перепланировки и незаконного переустройства в квартире. То есть под перепланировкой мы понимаем, когда сносится стена несущая, например. А вот переустройство, ну, как иллюстрация, когда на балкон выносится система отопления, делается теплый пол из вот системы централизованное отопление по всей квартире. Это вот как раз относится к переустройству. И вот тогда по заявлению соседей, либо в ходе осмотров управляющая организация выявляет вот эти нарушения. И дается предписание. Если оно не устраняется собственником в разумный срок, то уже идут обращения в органы государственного жилищного надзора. Это жилищная инспекция, так называемая, которая есть в каждом субъекте федерации. И уже жилищная инспекция, опять-таки, через предписание, обращение в суд, требует приведения в первоначальное положение. Если действительно есть незаконная перепланировка и переустройство, самое главное, есть угроза жизни и здоровью не только проживающим в этой квартире, но и всего многоквартирного дома.
3: Александр, ну вот а каким образом вернуть стены в первоначальное состояние? Например, несущую стену обычными блоками не восстановить?
1: Здесь уже действительно, выдавая предписание, либо если есть уже решение суда, и суд предписывает восстановить, то как раз изготавливается проект специализированной организации, которая находит техническое решение. Но самое главное – добиться того, чтобы ну, действительно квартира была приведена в первоначальное состояние. В противном случае вот эти риски, связанные с обращением взыскания на это жилье, продажа с публичных торгов, эти риски остаются для собственника.
2: Так, ну а что делать, если человек покупает вторичку уже со сделанной переустройством, скажем так, не перепланировкой, ладно, с несущей стеной, бог бы с ним, но вот если переустройство действительно было.
1: Риски все равно остаются, и они будут на новом собственнике. Здесь очень важно при продаже, при покупке квартиры это оговаривать, ну, возможно, в договоре купли-продажи, чтобы потом, да, расходы с этого собственника уже, который продал квартиру новому собственнику, взыскать. Но в любом случае претензии будут предъявляться уже новому собственнику квартиры.
0: Продолжим то, что бывает очень часто. В ряде домов на кухнях установлен огромный вентиляционный короб, который занимает достаточно приличное место. Для экономии места часть короба убирают. Вот чем это опасно? Ну, ведь часть-то остается на месте.
1: О, даже сложно себе представить, как можно жить, ну, в таком доме, где нарушена система вентиляции, если тем более речь идет об использовании газовой колонки, газовой плиты. Это просто недопустимо, и важно, чтобы вот специализированная организация, которая в обязательном порядке осматривает газовое оборудование, вент-каналы, приходя в квартиры, выявляла вот подобные нарушения. Это однозначно никогда ни суд, ни орган государственного жилищного надзора не согласуют и будут настаивать и предписывать привести вентиляционный канал в первоначальное положение. Это недопустимо.
0: Ну и последний, наверное, вопрос. Ведь это действительно жил комиссия, инспекция, не знаю кто, должна прийти целенаправленно. Вот есть ли какие-то у них действительно законные способы войти в квартиру мою собственную?
1: Вы знаете, конечно, с этим сложно. Собственность у нас, что называется, защищена, но жалоба соседей, либо проверка со стороны управляющей организации. Ну, вот такой любой доступ и выявление уже запускает процедуры. Если собственник не будет пускать, то это не помешает органам Госжилнадзора запустить исковое производство и потребовать обеспечить допуск, либо даже без допуска при наличии вот оснований, фотографии, там видеофиксации. Бывает так, что соседи, да, там ранее приходили и фотографировали. Все это будет являться вот основанием для иска о понуждении приведения в первоначальное положение.
0: Ну что ж, все понятно. В общем, уважаемые жильцы перепланированных квартир, не пускайте домой соседей, и все будет хорошо.
2: Ну, тут не всегда работает.
0: Ну, да, наверное.
1: Извините. Вопросы безопасности.
2: Просто если вы кого-то затопите, а к вам потом придет инспекция и проверить, а почему это произошло, а у вас мокрая зона перенесена, да, из-за этого, то... Ну, вероятно, имеет право.
0: Спасибо огромное. Александр Козлов, координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя», депутат Московской городской думы. До свидания.
4: Вечернее шоу.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Дорогой, а что это ты напиваешь?
10: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
14: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
15: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Хеликс и Хеликс Лайт – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: KGM представляет.
17: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
18: Ура! Новая машина!
19: А чем он так хорош?
17: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
19: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
17: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
16: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
20: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
16: Авторадио.

0: Настоящий верный друг. Сегодня ищем верных друзей по лайв-чату. Выясняем, когда вы встретили своего друга. Можете ли сказать, что ваша дружба прошла через огонь и воду? И можете ли вы сказать, что подружиться и найти близкого себе по духу человека можно в любом возрасте? Вот это мы тоже сегодня выясняем попутно. Ну, не все об этом пишут, но вот кто высказался, очень интересно.
1: Ну, у Ларисы вот уже 35 лет стаж дружбы. Я их очень люблю, своих девчуль. Ценю, это самые проверенные временем родные люди. А познакомились мы, когда родителям дали квартиры, и нам было по 11 лет. Сейчас живем в разных городах, но по возможности всегда встречаемся. И можем созваниваться редко, но мы всегда знаем, что мы есть друг у друга.
0: Виктор пишет: товарищей много, а вот друзей настоящих, проверенных, осталось всего трое. Дружим с 15 лет и уже более 50 лет. Будь здоров, браги.
1: Спасибо.
0: Выручаем друг друга в различных ситуациях. Конечно, в праздники стараемся обняться и вспомнить былое. Учились в 73-75 годах в Казанском...
2: Суворовском военном училище.
0: Да.
2: Катерина пишет, что наша новая дружба началась с переезда. Уже после 40 лет. Так что все реально и в любом возрасте. Новый город, новая работа, новые люди вокруг. Но ценность дружбы с годами только выше. Не каждого ты готов назвать настоящим другом. Самое главное в дружбе – это искренность. Дружба не для себя, а для другого.
1: Ну, тоже военное училище у Игоря с ребятами дружим с 87-го. 5 человек у Марины. Еще со школы дружба началась. Девчонки вышли замуж за одноклассников. Присоединилась еще и сестра подруги. Так и дружим всю жизнь. Правда, они остались в Воронеже, а я переехал в Москву. Приезжаем к ним на все праздники.
0: Вот Оксана из Ельца написала, что, к сожалению, мой личный опыт показывает, что в зрелом возрасте обрести новых друзей, ну, трудно. У меня, по крайней мере, не получилось. Не так давно попала в сложную жизненную ситуацию. На помощь пришли две знакомые. Вот думаю, вот тот самый момент, когда, знаешь, вместе пережили какие-то неприятности,
1: да, перешагнули. Да, проверена дружба.
0: Проблем, когда друг другу помогли, ситуации. Что вроде бы все, мы теперь вместе до гроба, но нет. Так, и остались просто знакомыми, просто приятельницами. Мне получилось дальше вот найти каких-то в обычной жизни точек соприкосновения надолго.
1: Ну, разные ситуации бывают. Да. Я тоже, когда он попал в аварию, ну, да, опять-таки проверили отношения, да, с друзьями. И бывает так, что человек, с которым ты был не очень близок, а он первым кинулся тебе на помощь. Это, конечно, очень ценно.
2: Это да. Вот, кстати, Леночек пишет, что после того, как меня бросила подруга в горе, больше в дружбу не верю. И не хочу ни с кем близко дружить. А дружили с подругой, вот, которая кинула, больше 20 лет.
1: Всяко бывает.
0: Ну, вообще, по итогам нашего лайв-чата надо отметить, что какой-то единой картины мнения, эмоций мы, конечно, не получили, но это и радует. Все разные, все с различными принципами и жизненным опытом. Тем не менее, абсолютно точно дружба нужна. Это одна из ключевых жизненных ценностей, так даже
2: это
0: формулируется.
2: Правда.
0: И у подавляющего большинства россиян все-таки есть друзья. А, да, где-то у кого-то со временем что-то меняется, но в любом случае друг – это единомышленник, честный, бескорыстный человек, тот, кто проверен временем. Вот мы, например, тоже проверены временем. 25 лет вместе. Мы искренне вас любим, вы нам нужны. Мы провели еще один прекрасный вечер, за что и благодарим
2: почти
0: вас.
2: Почти провели.
1: И если вам вдруг будет, ну, одиноко в какой-то момент, знаете, что всегда в 6 вечера на волнах авторадио делайте вот так вот ручечку, так щелк.
0: А там мы.
1: И, пожалуйста, а тут мы, ваши друзья. Брагин, Гордеев, Захар.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
3: Громкая новинка в Beauty Lounge. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge, Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте, зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет-лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-800-45-2-77-40.
5: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
6: Акции действуют до конца года.
7: Встречайте новые автомобили Теннет Плюс в Элвис. Теннет Плюс – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Элвис. Почувствуйте Теннет Плюс в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Теннет Плюс – быть элегантным.
8: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
9: О, Элвиская у меня фета.
10: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
7: Встречайте новые автомобили Теннет Плюс в Элвис. Теннет Плюс – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Элвис. Почувствуйте Теннет Плюс в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Теннет Плюс – быть элегантным.
8: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
9: О, Элвиская, у меня фета.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирается.

0: собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
1: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39, 36, 36.
4: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей. И 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25, 50, 50. Круглосуточно.
5: Реклама на Авторадио. 39, 36, 36. Музыка

0: шоу «Мурзилки лайф».
1: Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет в эфире.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Да, мы готовы газовать сами как машины для того, чтобы поберечь свою железную лошадку, которая с каждым днем все дороже и дороже становится нам.
1: Взрослее,
0: да?
1: взрослее, бережешь.
0: Да-да-да, именно сегодня мы говорили, собственно, об этом, как сберечь своего железного коня, потому что хочется, чтобы он, конечно, прослужил как можно дольше, учитывая то, что цены на новые автомобили, сейчас средняя цена, извините, 3,9 миллиона рублей.
2: Это от... И туда, куда-то в небеса.
0: Среднее.
2: Ну хорошо, среднее. Как-то я не вижу значительно сильно дешевле машин.
0: Да.
2: А по поводу газовать, если вы решите газовать в прямом смысле этого слова, и вдруг заменить газовую плиту на электрическую, не забывайте, что это нужно отдельного согласования, равно как и если вы что-то захотите изменить в вашей квартире, обязательно проконсультируйтесь со специалистами, они вам скажут, что можно, а что делать не нужно.
0: Да, иногда кажется, ну что, ну подумаешь, я снес балконную дверь, ну, присоединил балкончик, мне просто так удобно.
2: Ну, и зато площадь увеличилась.
0: Да, опять площадь увеличилась.
1: Кабинет появился.
2: Кабинет, да, там тоже решили... тепло.
0: Нет, это тепло, если ты его утеплил. А утепление, это уже смерти подобно.
1: Уже, ладно,
0: точнее, штрафу подобно.
1: Да, смерти не надо. Даже. У нас все позитивно, у нас все вообще сейчас мы на абсолютном, там, скажем так, подъеме сейчас находимся, потому что отмечаем свое 25-летие. Вы слышите, как наш эфир с каждым днем пополняется все новыми воспоминаниями. Друзья, что-то можно переслушать. Вот сегодня мы, например, вспоминали про шоу «Один в один» на канале «Россия», было это в 2015 году. Захотите как-нибудь пересмотреть? Это смешно и интересно.
0: Да, и это профессионально.
1: Да, мы сейчас о себе, да. Не в целом, а вот мы там, конечно.
0: Друзья, это было шоу «Мурзилки Лайв», 25 лет в эфире, и дай бог еще 25. Спасибо вам за внимание, и прощаемся до завтра. В 6 вечера, как всегда, встретимся в эфире на волнах Авторадио. Пока!
1: Счастливо!
0: Пока!
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч. Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
5: 18+. Эта планета – последняя надежда для миллионов Земля.
6: Давно вы знакомы?
7: Давно.
3: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
8: Я слышал, на Невском новое преступление.
9: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
10: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
11: Сма-раз, сма-два, смотри! Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
12: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03 18-40. 18+.
13: По синему морю, к зеленой земле.
14: А вы маму не видели?
3: Любимая история про мамонтёнка на большом экране. Приключения мамонтенка в поисках мамы в кино с 1 октября. 6+.
6: Авторадио.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 21.00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин изменил штатную численность вооруженных сил. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин установил новую штатную численность вооруженных сил. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Теперь общая численность вооруженных сил составит 2 441 630 человек. Из них 1 550 500 – это военнослужащие. По сравнению с предыдущими параметрами, число военнослужащих увеличится на 15,5 тысяч человек. Ранее их штатная численность составляла 1 535 тысяч.
3: Про инициативы.
2: Букмекеров и организаторов казино могут обязать сообщать медикам об игроках, у которых появляются признаки зависимости. С такой идеей выступил зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Трембицкий. Об этом пишет «Парламентская газета». Речь идет, например, о тех, кто часто делает крупные или импульсивные ставки, в том числе по ночам. Эти данные предлагают использовать, чтобы раньше замечать возможную зависимость. Самим игрокам хотят предложить пройти самодиагностику и при необходимости обратиться к специалисту. При этом в Минздраве подчеркивают, что ставить таких людей на специальный учет не планируется.
3: Про нововведение.
2: В России создадут единую цифровую платформу с данными о природных ресурсах, пишет газета «Коммерсант». В одной системе объединят сведения о месторождениях, запасах полезных ископаемых и результатах геологоразведки. Обрабатывать информацию будут с помощью искусственного интеллекта. Нейросети должны привести данные к единому формату и сделать их удобнее для работы госструктуры и компаний. Полностью запустить систему планируют в течение 2 лет.
3: Про погоду.
2: В начале октября погоду в Москве и области продолжит определять антициклон. Атмосферное давление заметно повысится, а ночи станут по-осеннему холодными. К концу недели в столице температура ночью может опускаться до 1-3 градусов тепла. В Подмосковье и Новой Москве местами возможны слабые заморозки, а перед рассветом также могут появляться туманы. При этом изменения погоды затронут не только столичный регион. О том, как будет меняться температура в начале октября в разных частях страны, Авторадио рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
4: Это, наверное, слишком громко говорить о том, что на среднюю полосу и на Москву и Подмосковье идут холода. Скорее идет равномерное и достаточно четкое возвращение к климатической норме. С начала октября температура снизится до 10-12 градусов. Осадков при этом не будет. Что касается более резких изменений погоды, то они коснутся в начале октября Поволжья, Волго-Вятского района, Нижний Новгород, Казань. Здесь понижение температуры с 1 на 2 октября достигнет 8-10 градусов. Еще более существенным будет понижение температуры на Урале, в Екатеринбурге, Челябинске с плюс 16 до плюс 2-3 градусов.
2: А вот в Бурятии и Забайкалье погода уже становится зимней. По словам Шувалова, там наблюдается мокрый снег и сильный северо-западный ветер. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек.

Ну, цвета действительно стоит поменять. Уже, знаете, таких ярких, броских. И свет тоже приглушаем, друзья, час, потому что такой наступает замечательный вечерний, когда, надеюсь, все трудности уже остались позади. Звучит любимое авторадио, прекрасная музыка и небольшая подсветочка исключительно для, так сказать, нашего замечательного настроения. Всем привет, это первая автомобильная. Зовут меня Олег Пивунов, и продолжаем движение только вперед вместе с вами, дорогие мои.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
6: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
7: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
0: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Voya Боливар представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 000 000 рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Боливар. Большая Сеченская, 4.
8: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Огранд 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Тайден» до 1 065 000 рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
9: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
10: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
11: Айна-Банк!
10: Потрясающие семейные выходные?
11: Айна-Банк!
10: Яркие каникулы?
11: Айна-Банк!
10: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
12: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Терем. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.
13: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
14: Космо,

0: Радио 39 36 36.
1: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
2: Реклама.

0: ситуации, ведь ты за пределами моей гравитации.
1: Это будет наш с тобой сюрик, наш с тобой сюрик, о чем молчим, если ты говоришь, что грузит на груди, что если я болен, то если любовен, то я летаю мимо облака, скоро ночь укроет с головой, ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах 00.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте Сбербанк.
4: Основано на реальных событиях.
5: Это будет автомобиль для русских дорог.
4: Иван Янковский, Паулина Андреева.
6: Ничего не говорите, можете испортить.
4: Битва моторов. В кино с 8 октября.
7: 12+.
8: Ну что там у вас на Невском?
9: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
8: Тоже не тише.
4: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+. Авторадио.

0: Ах, как нам порой не хватает, согласитесь, вот этого поэтического настроения. Ну, потому что бывают дела важные, житейские, работа, в конце концов, ну и разные будничные мелочи, которые нас с вами порой отвлекают от чего-то прекрасного, друзья. Но замечательно, что есть любимое авторадио, включив которое, настраиваешься, как мне кажется, исключительно на поэтическое настроение. Даже у вас, если нет к стихосложению совершенно никакого таланта, вы можете насладиться прекрасными песнями именно здесь. Зовут меня Олег Пивунов, всем привет.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру.
1: 18+.
2: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс»? «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
6: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку. Не может быть.
5: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
9: Маршрут подтверждаю. Сигнал стабильный. Высота 120. Цель в зоне видимости.
5: Когда-то такие фразы звучали только в кино. Сегодня это работа операторов беспилотных систем. Современные технологии. Работа только с БПЛА. Обучение и профессиональный рост. Контракт сроком на 1 год. Можно выбрать вместо срочной службы. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности 117, решетка 4 или 38, 19, 20.
10: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
11: 39, 36, 36.
12: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608, 668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: МКК АЗ-68.
5: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
14: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Фарш по-домашнему. Слово мясника. 400 граммов. 154 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
16: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
17: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 вечера в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: В Ярославской области произошел пожар на предприятии по производству пиротехники. По последним данным пресс-службы губернатора Михаила Евраева, погибли 14 человек, еще один пострадал. ЧП произошло в селе Кубринск Переславль-Залесского округа. Спасатели продолжают разбирать завалы. На месте сформировали оперативный штаб. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Причины произошедшего устанавливаются.
3: Про международные отношения.
2: К другим новостям. Москва рассчитывает сохранить отношения с Белградом после отставки президента Сербии Александра Вучича. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, контакты с новым сербским руководством продолжатся. Сейчас обязанности президента исполняет председатель парламента Анна Брнабич, а выборы нового главы государства должны пройти до конца декабря. Накануне отставки Вучич провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Стороны обсуждали двустороннее сотрудничество, в том числе в энергетике и транспорте.
3: Про вакцинацию.
2: Вакцинацию от вируса папилломы человека планируют включить в национальный календарь прививок. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко. Подготовительные мероприятия начнутся в следующем году. А уже во второй половине 2027-го прививки рассчитывают начать делать девочкам в возрасте 12-13 лет. ВПЧ считается одним из самых распространенных вирусов. Некоторые его типы могут приводить к развитию онкологических заболеваний и других осложнений.
3: Про образование.
2: Минпросвещение готовит обновление федерального стандарта и программы дошкольного образования, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Основной акцент планируют сделать на воспитании детей и взаимодействии педагогов с родителями. По словам министра, детский сад должен быть не только местом подготовки к школе. Важное место отведут знакомству с культурой, литературой и традициями. Помимо этого, ведомство планирует закрепить минимальные требования к средствам обучения и воспитания. Сроки введения нового стандарта пока неизвестны.
3: Про деньги.
2: С 1 октября россияне смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы других банков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на указание ЦБ. Деньги будут зачисляться через систему быстрых платежей. За одну операцию разрешат вносить до 25 тысяч рублей. За сутки до 50 тысяч, а за месяц до 200 тысяч рублей. При этом услуга будет доступна не во всех банкоматах. Решение о запуске такой функции каждая кредитная организация будет принимать самостоятельно. За пополнение также может взиматься комиссия. Перевести таким способом деньги на чужой счет не получится.
3: Про отдых.
2: Новогодние каникулы в России продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на постановление правительства. Первым рабочим днем станет понедельник, 11 января. Кроме того, в следующем году россиян ждут 5 трехдневных периодов отдыха – в феврале, марте, дважды в мае и в июне. На День народного единства предусмотрены 4 выходных подряд с 4 по 7 число. Последний день 2027 года также будет нерабочим. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Дорогие мои, я, конечно, по звездам и по кофейной гуще или еще как-то гадать не умею, но абсолютно уверен, что все у нас с вами будет прекрасно. И если вы загадали, не знаю, ну, мечту, например, какую-нибудь, она обязательно должна у вас сбыться. В том числе, кстати, и с помощью авторадио. Есть у нас такая прекрасная игра, называется «Много денег», и там мечты сбываются. Нужно лишь зайти на сайт авторадио.ру, рассказать нам об этой мечте, ну и ждать заветного звонка. Прямо сейчас продолжаем наслаждаться прекрасной музыкой в вечернем эфире. Зовут меня Олег Пивунов. Побольше вам, конечно, сегодня тепла этим вечером и замечательного расположения духа. По возможности приемнички делаем, хотя бы на одно деление, но погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-2012. Окна само. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756. Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
5: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
6: Акции действуют до конца года.
7: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
8: Айна-парк!
7: Потрясающие семейные выходные?
8: Айна-парк!
7: Яркие каникулы?
8: Айна-парк!
7: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.

0: «Родина». Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Я слышал, на Невском новое преступление.
2: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
4: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
5: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
6: Реклама. Рекламодатель ООО «ФОР». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
7: Авторадио.

Дело-то действительно известное и, самое главное, несложное. Расположились поудобней, включили прямой эфир Авторадио и получаем удовольствие от этого вечера, от этого часа вместе с нами, друзья. Здравствуйте, дорогие мои, Олег Пивунов у микрофона. Прекрасная музыка в ваших колонках продолжает звучать в режиме нон-стоп, ну и, собственно... Через пару секунд продолжаем еще на большей скорости. Здравствуйте.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: Энгельс, Нестерова, 100.
3: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
4: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53 0012. Окна само.
5: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Решиться сложно.
8: Не решиться? Хуже? Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на автор.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23:00 в столице.
0: Авторадио.

Да уж, друзья, наверное, стоит сейчас все наши переживания о будущем оставить. К этому часу уж точно. Дети вырастут, все будет хорошо. И самое главное, тому, что суждено, оно обязательно случится. И наши тревоги об этом никаким образом ничего не изменят. А об этом часе у нас все с вами прекрасно. Хорошая музыка. Зовут меня Олег Пивонов. Здравствуйте. Здравствуйте.

cause I gotta have faith.

0: Сонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
2: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
3: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
2: И вот 10 сентября в прямом эфире...
1: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Леонид Агутин.
5: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну и плюс. Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Царатве 53-0012. Окна само.
6: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
7: Айна-парк!
6: Потрясающие семейные выходные?
7: Айна-парк!
6: Яркие каникулы?
7: Айна-парк!
6: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
8: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
9: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
10: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-666. А лучше звони. 772-666.
0: Реклама на авто.

Да, друзья, если вам очень хочется прийти к кому-то в гости, а вас не приглашали, ну, намекните, не знаю, что ли. Какую-нибудь смс-очку, например, или дозвончик сделайте. Ну, в конце концов, можно прийти вот так вот нечаянно, негадно и предложить вместе посидеть в хорошей компании. Например, послушать музыку, которая звучит на авторадио. Всем еще раз привет, зовут меня Олег Пивунов и желаю вам прекрасного часа. Надеюсь, что как раз уже к этой минуте все абсолютно дела, все совершенно... хлопоты позади, и вы готовы немного расслабиться. Приемник делаем на комфортную громкость и продолжаем движение только вперед. Ну а идем и едем мы всегда, конечно же, к счастью, к большому человеческому счастью. Его вам желаю, друзья, всем и каждому. Еще раз привет, страна!

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
1: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71. Акция действует до 31 декабря 2026 года.
2: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
0: Реклама на авто.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Если вы, друзья, увидели падающую звезду или хвост кометы, загадывайте скорее желание. И от себя хочется вам сказать, чтобы оно обязательно сбывалось. Да поскорее. Ну а пока наслаждаемся прекрасной музыкой и этим осенним периодом. Багрянец кругом и настроение поэтическое. Ну а другого и быть не может. Светлого вам и чудесного часа вместе с Авторадио. Олег Пивунов у микрофона. Здравствуйте, дорогие.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
0: Реклама на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: is the answer.
1: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Да уж, если человека куда-то отправлять, то задачу нужно ставить максимально конкретно, друзья. Ну а я вас, наоборот, приглашаю к нам в прямой эфир. Наслаждаться чудесными ритмами, прекрасным настроением в этом часе. Пивунов у микрофона. Здравствуйте еще раз всем и, конечно, прекрасного расположения духа вам. Yeah.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Леонид Агутин.
6: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
7: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно.

0: Звоните прямо сейчас 8 917 283 03 Советская 9/30 офис 201.
1: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
2: Реклама на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной». Реклама на «Авторадио».

0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
1: Твоя тишина.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдан Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

ностальгия – дело вовсе неплохое. Если воспоминания чудесные, то почему бы и не отдаться им на какое-то время? Но все-таки помнить надо, что лучшее, конечно, впереди. И то же самое касается прямого эфира Авторадио. Замечательной музыки у нас такое количество, что слушать не переслушать. Поэтому приемники делаем чуть громче и продолжаем наслаждаться правильными ритмами вместе с любимой радиостанцией. Олег Пивунов у микрофона. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 миллион.

0: рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал авторадио и верил в свою мечту.
0: И вот 4 июня в прямом эфире...
2: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире авторадио?
3: Возьми мое сердце, мою душу.
2: Да!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
4: Реклама. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом-64».

0: звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глупость,

Реклама. Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Реклама на авто.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.